0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.

0: Работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти «Фрэш-ток».
1: «Фрэш-ток». Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.

0: 10 лет с вами.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
3: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. СМИ.

0: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Здорово, ребятушки, здравствуйте, всем привет. Один плюс один, Кирилл Калинин и Райт Раунд на базе. Ну, рассказывай, ты был маленьким когда-нибудь?
2: Неожиданно.
1: Не, просто вдруг, как я, я-то сразу.
2: Артем сразу родился 31-летним.
1: Ага. Великий-великий-великий. Называй его великий-великий-великий.
2: Ну, а сейчас мясо будет в эфире, потому что Артем за пультом.
3: Ну, каково твое достижение главное в этой жизни?
1: Да, я просто голый бегаю по улице и нападаю на людей просто потому, что, ну, вот я так...
4: КВН Райт Раунд, спасибо большое.
1: Ну ты улыбался, тебе понравилось.
2: Хороший, конечно.
1: Вот у меня есть самолет-невидимка, вот он здесь стоит.
2: Да, и друзья-невидимки. Вот.
1: Да, они там все.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Все. Иди в свою комнату.
1: Иду.
2: Давай, скоро кушать.
5: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООС «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат на Котельниково. Звоните 222-22-24.
5: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов.
2: И Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Новое радио.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Найди.

0: Нове радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся! Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали! Поехали!

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
3: 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

радио. Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

печали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем +27, ночью +19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это DJ Smash.
4: Это Настя Кудрик.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязов Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
13: Новое суперхиты.
0: Новое радио.
14: О чем ты не спишь по ночам?

Радиомаяк.ру. 11 утра в Красноярске. Новое радио.

Последние капли энтузиазма выжимаются из этого тюбика перед отпуском. Но ничего. Все проходит, и это пройдет. 7 часов уже 2 минуты. 29 июля. Сегодня что-то в Москве прям демо-версия осени. И это так себе, честно говоря. Вот прям как только тепло уходит на чуть-чуть, сразу начинаешь его максимально ценить. Вчера я не ценил, а сегодня прям очень сильно. И уже как будто какую-то куртку захотелось надеть. Ну, не, надеюсь, что пока рано. Это Райтра, он обожает этот холод, зиму, но фиг ему. Еще будем тусить, еще в сентябре будет тепло по-любому. Ну, какие-то плюсы же должны быть в этом во всем. Погнали потихонечку слушать музыку, которую мы слушаем каждый день. Вот, спасибо, как обычно, нашим замечательным артистам. Ну и ждать остальных ребят из этой компашки. Я про этот тандем ведущих, так называемых. Все, добро пожаловать. А где музыка? А, я тут, как обычно, что-то не нажал. Вот сейчас надо что-то нажму. И сейчас должно.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Это мистер Кредо, Summer Vibe на новом радио.
1: Реально,
0: и...
1: мистер Кредо?
0: Да, конечно. Конечно.
1: Я так сразу и подумал почему-то.
0: Он, кстати, выступает 31 числа вот в Москве.
1: Да?
0: И концерт у него, да, у меня там друзья там просили билеты там
1: серьезно?
0: Достать. Ага, да, я им достал.
1: Да?
0: Я сам бы сходил, да, но я уезжаю. Кух-кухой.
1: Ничего себе. Честь и ты отпуск. Подключил все свои связи и нашел...
0: Да, у меня огромное количество связей, только лишь одна.
1: Ага.
0: А что ты хотел сказать, и забыл. А, мистер Кредо, но настолько он легендарная личность, что я сам не уверен, что это он будет.
1: Да?
0: Да, потому что, во-первых, никто не помнит, как он выглядит. Потому что он в Арафатке все время был там, да, какой-то такой.
1: Да.
0: Может быть, в очках, и мы не уверены, что это он.
1: Ну, только это ваша проблема.
0: Ну, вообще-то, да, с другой стороны, в начале 90-х спокойно 17 составов ласково ездили и нормально все кайфовали, слушали.
1: Что ж вы полюбили артиста, которого и непонятно даже он это или не
0: он. В этом-то его и фишка, и загадочность.
1: Да?
0: Да, да, да.
1: Ну, нужна какая-то другая фишка. Вот Big Russian Boss, допустим. Там по голосу ты не спутаешь, он это или не он. Тоже непонятно он, но... Дело в том, что Big Russian Boss, он там 2.5 метра и с голосом с таким... Попробуй еще такого найти,
0: ну,
1: человека,
0: да,
1: одного.
0: Ну и как мистер Кредо тоже второго не найти.
1: Да?
0: Хэшбула-була, хэшбула-була-ла, хэшбула. Я вообще люблю его. Да его многие любят.
1: Ну а что не пойдешь?
0: Да поеду на родину.
1: Ну...
0: В первый день отпуска.
1: А смотри, у...
0: Работать.
1: У этого, у мистера Кредо, когда последний раз концерт был?
0: Последний раз, я думаю, много лет назад.
1: Ну, лет 20, да?
0: Да. Да больше.
1: А когда ты в Липецке был последний раз?
0: Дня 3 назад.
1: Но...
0: Да нет, там надо... Отпуск отпуском, а, как говорится, надо зарабатывать деньги, ага, на что-нибудь для квартиры.
1: Уломали тебя все-таки за 30-ку провести это мероприятие, да?
0: Два. Тридцатка, извини, менее.
1: Ну, конечно, это...
0: Эх, сейчас бы мистера Кредо бы послушать вместо вот... Ой, в смысле, вместо вот этого Леши я хотел сказать. Нет, в смысле... Короче.
1: Да-да-да, сейчас... выкручивайся.
0: Не, Леха, обожаю тебя, это я ляпнул, ничего не подумав. Сейчас, может быть, мистер Кредо после этой песни. Ну, короче. Ладно, разберемся.

Ну, я за базар стараюсь отвечать. Не всегда получается. Значит, «Долину» мы как-то слушали недельку назад. Хватит уже. Потом некоторые песни из его репертуара вроде как и не стоит ставить. А вот это моя любимая, реально. И я думал, что она не самая известная, но в списке вот тут на сайте она прям наверху. Короче, может мне перестать болтать и просто включить погромче песню мистера Кредо «Стаи белых лебедей», а? Если вы знаете ее, напишите, потому что, ну, непонятно.

0: У меня чуть лицо не треснуло от удовольствия.
1: Ну, главное,
0: давно,
1: что...
0: Давно так да. не радовался, честно говоря, как этой песне. Главное, тут в комментариях на две команды разделились. Первый раз слышу, и любимейшая песня.
1: Да?
0: Все, теперь я снова унылый, все, песня кончилась, давай дальше. Значит, что? Ну, что? Вот,
1: ну,
0: я
1: давай...
0: Не выспался.
1: Еще какую-нибудь тогда песню кредо.
0: Кредо?
1: Ну, чтобы ты веселый был до конца эфира.
0: Ну, так-то не бывает.
1: Ну, какую-нибудь еще песню. Какая еще песня тебя поднимет настроение?
0: Да нету таких песен больше, кроме
1: больше.
0: Этой. Да. Стаи белых лебедей, лети на юг, там моя любовь от всех укрылась в юг.
1: Ну вот, и ты концерт пропустишь.
0: Блин, теперь да, я хочу на концерт.
1: Ага, ну, а я знаешь, как себя винил потом за то, что я концерт Кеймара пропустил?
0: Да, надо стараться таких моментов вот, ну, держаться. Вот рутина, она и будет всегда. А вот такие вещи. Ну, еще раз сходишь на Кеймара. Ну, поедешь в Стамбул там
1: да,
0: на него.
1: Да.
0: Это же в твоем стиле.
1: Вообще, абсолютно.
0: Там, в Казахстан он там прилетит.
1: Можно,
0: там,
1: можно.
0: Там что там недалеко.
1: Да, вот. Сразу после концерта группы Coldplay вот как раз я хотел.
0: Вот,
1: тоже,
0: вот.
1: Да.
0: И путешествие, и погулять, да. И покушать вкусненько, и сходить. Ну,
1: на сам Фоти Ван еще можно съездить в Брюссель.
0: В Брюссель.
1: Да.
0: В Брюсселе гулял.
1: Да, в Брюсселе,
0: по парку. Что там, такие...

0: Уже бы три дня эти пролетели бы быстренько, и там уже
1: жизнь месяц. Пролетит, старичок, а три
0: и ладно.
1: А ты так и не сходишь на Кимару.
0: А ты на мистера Креда.
1: Ладно, 1-1.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Это новое радио.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: один плюс один.
1: Да, вот. Тут в чате уже написали все, кто только можно, что Кимара выступает в Екатеринбурге 1 или 2 августа.
2: Но
1: там
2: все равно, да?
1: Ну, там, типа, я так понял, праздник, видимо, День города.
2: День города
1: будет,
2: да, в ЕКБ.
1: И вот, и получается, что он будет там выступать.
2: Да прикинь,
1: бесплатно.
2: Вот так вот, там и не лето, говорят, выступит.
1: Да.
2: И, скорее всего, пацаны там, Леха, Свик и Олег.
1: Да.
2: И Кимару.
1: И Кимару, и Тимати. Просто,
2: по сути, все, кто вот...
1: И Тимати там.
2: Все, кого
1: Тимати,
2: хочется, да, посмотреть, они все там.
1: Я же говорю, вообще... Ну, то есть, получается, ты вот так вот идешь, и вот и выступает Кимара.
2: Ну, просто идешь, да, даже, ну, просто улице гуляешь там.
1: И
2: да,
1: такой его прикольный Кимара выступает.
2: Что это, кто это? Да я не знаю, это какой-то там заморский.
1: А да,
2: мечта человека, вот селеба сидит, мечта это.
1: Нормально в ЕКБ там, это как его, подсуетились. Потому что я-то как думал, ну, типа, вы...
2: а может,
1: ну, кто на дне города выступает обычно?
2: Ну, кто?
1: Там, группа «Мираж».
2: Обычно местные артисты всегда
1: местные
2: выступают.
1: Да.
2: Там, да, кавер-группы или там местные там. И одна селеб, типа там «Акула», например.
1: Да, или группа «Мираж».
2: Или там, там как у нас, там «Пицца», или группа «Мираж». Да.
1: Да.
2: Или два... Обычно, знаешь, как делают, когда много денег, если у города, то обычно от одного поколения представитель,
1: да,
2: и для молодежи. Вот у нас в этот раз было только для молодежи «Пицца».
1: Нет, для старого поколения там был ты ведущий.
2: Ты, да, господи, да?
1: Да, для женщин бальзаковского возраста.
2: Абсолютно верно, ага, да.
1: Они такие,
2: да,
1: ну, хоть музыку нашу не послушаем, но хоть вот посмотрим там на знакомые лица.
2: Со мной молодежь там сфоткалась, ну, типа, там, подростки лет там 13-14, но они сфоткались, угу, не потому, что они меня знают, а просто...
1: Типа, просто, типа,
2: прикол,
1: на
2: чел,
1: всякий
2: чел
1: случай.
2: Чел со сцены, да,
1: да,
2: на, да, всякий случай, да, я это тоже отметил, прикольно, прикольно,
1: ага,
2: прикольно. У меня вообще вчера плохой день был, плохая новость пришла, значит, я вчера ходил стричься.
1: Да.
2: Вот, и... Так, между делом, мне мастер сказал, что моя парикмахерская, которая в доме
1: закрывается,
2: под названием Антонина, да, закрывается.
1: Она реально Антонина называется?
2: Ну, нет, там другое имя.
1: Ага. Ну, тоже имя, да?
2: Ну, естественно, а как парикмахерская называется только именем обычно?
1: Ну, не знаю.
2: Там Валентина, там, да? Светлана, там, Татьяна.
1: То есть она не называется там Чейн или там...
2: Чейн?
1: Да.
2: Нет, мы же больше на Тимирязевской, чем в Лос-Анджелесе.
1: Ага, понял, ладно. Да. И вот у нее нет такого вот крутящегося,
2: нет,
1: фонаря красно-синее.
2: Нет, и нам нет этих мастеров с выбритыми затылками,
1: ага,
2: там вот такие все классные,
1: нету,
2: вкусно,
1: да,
2: пахнущие, и Джек Дэниелс наливают.
1: Ага.
2: Не, главное, я расстроился больше, чем мастер. Она так, я говорю, а вот следующая запись там, когда у вас там что-то?
1: Она говорит,
2: да, все уже записи не
1: никогда
2: будет.
1: Никогда.
2: И не расстроенная, такая, думаю, нифига себе. Видимо, у парикмахеров нет проблем вот с работой и с,
1: но...
2: местами, потому что я теперь не знаю, куда ходить. Я
1: так она-то привык... что, она сейчас пойдет в какую-то нормальную парикмахерскую
2: место, да, может быть,
1: это
2: даже ближе там к своему дому, а я все остаюсь, я даже не знаю. Дорогие предприниматели, откройте,
1: да,
2: пожалуйста, парикмахерскую.
1: И у тебя прям в близости нет никаких?
2: Да есть, у меня там есть еще дешевле парикмахерская.
1: Еще дешевле?
2: Где там бабушки какие-то стригут, я думаю, не рискнуть,
1: давай,
2: бы, не сходить.
1: Давай сейчас посмотрим, какие у тебя парикмахерские. Давай, ты мне за эфиром скажи адрес свой.
2: Так я тебе
1: посмотрю.
2: Так скажу. Там...
1: Нет, в эфире не надо.
2: Нет, я имею в виду, какие там парикмахерские. Их там нет, есть салон красоты у меня рядом с домом,
1: ага,
2: прям в соседнем доме.
1: Да.
2: Но я манал, там 1003 попросит.
1: В салоне красоты?
2: Я видел, там у них красивое помещение.
1: Да?
2: Да.
1: Ну скажи сейчас это.
2: Прям в эфире.
1: Так,
2: реально сейчас будет по моему адресу искать парикмахерский прикольный.
1: Он так еще задумался, там он живет или нет.
2: Мне нужна парикмахерская, чтобы подешевле, понимаете? Вот смотрите, вот. Вот, угу, за косарь меня подстригли. Еще вчера меня уложили, хорошо. Мне не нужно, мне не нужны дорогие мастера.
1: Честно
2: ваши
1: говоря, если бы ты не сказал, что вчера в парикмахерскую ходил.
2: Ты, ну, ты просто хочешь меня задеть.
1: Да нет,
2: ну. Нет, она мне вообще замечательный мастер была просто за эти деньги. Мне бы желательно там рублей за 700, там что-нибудь такое. Сейчас ищет. В Двагисе. Смотришь.
1: Так, я походу понял, как называется парикмахерская, в которую ты ходишь.
2: Красивое имя женское.
1: Да. Потом.
2: Там рядом есть, посмотри, там какая-то такая прям.
1: Ну вот, рядом в соседнем доме, да, у тебя две парикмахерские.
2: Да, одна подороже, а другая вот, видно, что там.
1: Ну да, одна подороже написано «стрижка от 800 рублей», а другая подешевле написано «стрижка от 700 рублей».
2: Вот! Вот эта тема.
1: Сильно дороже. А ты, в которую ходишь, написано «стрижка от 1100».
2: Ну вообще да, это я накинул, они подорожали. То есть они подняли цены и сейчас закрываются.
1: Это
2: потому
1: я,
2: что народ не потянул.
1: Это я причем именно парикмахерская набрал, не барбершоп. О,
2: нет,
1: кстати, может, у тебя есть рядом вот этот барбершоп, который недорогой, который, как он называется, я забыл.
2: Так он у меня есть рядом, который нам тогда дарили сертификаты.
1: А, да?
2: Типа в 10 минутах ходьбы. Но нет, там за деньги там ты тысячи две с половиной.
1: Ну вот, есть барбершоп, который недорогой, который... Давай предположим, что он называется, допустим, «Белая кожа».
2: Mm-hmm.
1: Там еще такой череп на этом. Ну, у них 1000 рублей стрижка.
2: Что-то подозрительно, скорее всего. Это какая-нибудь просто под насадку.
1: Да нет, это, ну, типа, барбершоп просто бюджетный.
2: Так, договоримся. Я пойду в самую дешевую парикмахерскую, которая около дома, и сниму об этом репортаж или просто вот, ну, какие-то наблюдения.
1: А там будет вот эта центрифуга, вот это как это... Как ее звали? Мадам...
2: А я не знаю.
1: Ну, мем, где она вот это постригла вот так вот, окрутила всех на стуле на этом.
2: Постригли стрижку?
1: Да.
2: Как, зимняя вишня.
1: Как ее звали там? Баронесса?
2: Я же забыл, да.
1: Ну, короче. Ну, сходи. Вы в очках своих.
0: Обычная суббота. Да. Полдень. Ты абсолютно свободен. Наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
9: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
16: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
17: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
18: В этом весь Т.
17: И в этом весь ты.
19: Подробнее на Т-банк.ру. АО «Т-банк 0+.
20: Где суперхиты? У нас в чарте.
21: Стильно.
20: Где суперновинки? У нас в чарте.
21: Занятно.
20: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
21: И немного тревожно.
20: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
21: Чудненько.
20: Кирилл Калинин в кадре. И тоже в чарте.
21: Ничего не понятно, но очень интересно.
20: Так кто сегодня в чарте?
21: Терминатор.
20: Узнаешь в пятницу в 17.00.
21: Попробуйте, вдруг прокатит.
20: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
21: Поехали.
20: 16+.
22: Новое радио.
23: Ну что ж, завершается сезон, и классикой решил его спонсор детской минутки Олег как-то закончить. Василий вновь.
24: Ура.
23: Не опять основа, давайте послушаем, да. Что хорошая песня. Исполнять ее будет за май, как в прошлый раз.
25: Все на танцпол! Эй. Только сегодня!
24: И это про ребенка.
25: На сцене! Да.

0: Один плюс один. Калинин
1: и Райтраун. Джигурда, ну, вот. Никита оскорбился, короче, прикинь.
2: Что случилось?
1: Да, ну там вот эти маски, значит, на маркетплейсах, ну вот эти смешные, знаешь, маски типа балаклавы.
2: Да.
1: Ну, там был с Паштехником, с кем еще,
2: да,
1: с Егором Кридом. Джигурде почему-то не понравилось это Никите, артисту, и он, короче, на 200 косарей иск подал, ну, к продавцам.
2: Всего лишь на 200.
1: Да, и вот с одной стороны, как будто бы думаешь, ну, Никит, ну, что, ну, пусть люди носят, а с другой стороны, 200 косарей, да?
2: 200,
1: там,
2: да.
1: Обычно просят, там, 700 миллиардов евро за использование изображения. Не понравилось. До этого Сергей Безруков так тоже сделал.
2: Тоже?
1: Тоже, да, по-моему, несколько сотен тысяч рублей отсудил у тех, кто использовал его изображение без разрешения.
2: Ага.
1: Вот, а твоя же картонная там фигура продавалась на маркетплейсах? Вот у тебя,
2: да,
1: приходила мысль взгреть этих продавцов, которые наживаются на твоей роже, вообще в карманы деньги засовывают?
2: Я думаю, что там продаж на ней не было, поэтому... Да нет, кто-то вроде покупал, но... Да нет, конечно, ну типа, да пусть пользуются.
1: Я тоже думаю, если бы кто-то с моим лицом ходил бы там по городу, мне бы, наоборот, было приятно. Идешь ты по улице, а навстречу ты идешь.
2: Ну видишь, Сергею Безрукову-то не нужна лишняя популярность, я думаю. Что ему? Ну
1: вот так зашкаливает. Да.
2: А вот Никита Джигурда, он наоборот, может, хотел подсветиться. И еще, ну, чисто такой небольшой презент в виде 200 тысяч рублей.
1: Да,
2: что, я не думаю, что у него сейчас много очень проектов, поэтому 200 тысяч это...
1: Ну нет, он в каких-то реалити-шоу там участвует, да, вот там, когда бросали бухать, вот он там участвовал в этом шоу, и все в каких-то появляется. 200 тысяч, вот что ему 200 тысяч? Наверное, больше показательная акция такая, типа, мол, там без разрешения нельзя...
2: Да, 200 тысяч — это нормальные деньги. Это ты можешь, это тебе ты можешь либо просто так получить, либо тебе придется целую неделю в Москве таксовать, чтобы получить 200 тысяч.
1: Неделю?
2: Ну, неделю, да. Но это если мы берем неделю, в которой не было дождя, вот так вот. Если дождь, то там, конечно, суммы...
1: Там полляма выйдет, да.
2: Да, за неделю где-то, да. Потому что цены, конечно, ну и таксисты нормально зарабатывают.
1: Ну вот сейчас вот Джигурда 200 тысяч получит и поедет на Кимару куда-нибудь, в Стамбул. А ты нет.
2: В ЕКБ.
1: В ЕКБ, да.
2: В ЕКБ, да. Тут написали, там еще ведущий будет Леша СТ. Я подумал, тот самый знаменитый рейпер Леша СТ. Ничего себе.
1: Леша СТ, это двоюродный брат Санька.
2: Это когда пытаешься держать руку на пульсе, но очень сильно не получается. Леша СТ еще ведущий будет.
1: Да, да, и Карен Пельш.
2: Да, это когда ты типа в теме, но что-то не до конца немножко. Ну, а что, Леша СТ нормальный чел вот такой вот. Ставлю лайк. О, Кеймаро.
0: Новое радио.

0: Вот смотрю я, конечно, клип трека «Капканы», они там обнимаются каждую секунду.
1: Да, там уже там Полыхалово, как будто бы, знаешь, ну,
0: вообще
1: намечается.
0: Практически это... нет вообще кадров, где они там не обнимаются. И вот люди смотрят на это и думают, вот картинка красивых отношений, а потом сталкиваются с бытовухой, где уже не такое, никакие не капканы, там уже что посуду не помыл за собой тарелку, или что ёршиком не поработал, или что ты опять...
1: Да. Весь а что ёршиком не помыл посуду?
0: Да, или что опять весь вспотел, пока спишь, блин, бесит, в одеяло все, или что ты вообще... Да.
1: Храпишь, отвернись, иди в другую комнату.
0: Или что ты, блин, опять это, ну, короче, вот все вообще.
1: Или что жизнь не испортил вообще. Надо было за Кольку выходить, он за мной ухаживал.
0: А у них там красивые отношения.
1: А потому что это все соцсети, вот эти. Это соцсети предлагают нам только идеальную картинку вот эту.
0: И вот я тоже посмотрел сейчас, но это похоже разве? Они просто пообнимались в кровать, пообнимались на фотосессии, пообнимались еще где-то, пообнимались еще где-то. Я не знаю, если бы это был клип про мои отношения, там было бы вот так вот, что мы, допустим, кадр, где мы играем в приставку, потом сразу же кадр, где мы играем в iPad, потом сразу же кадр, где мы играем в компьютер, потом сразу же кадр, где мы просто идем за кофе и потом обратно играем в планшет. Кстати, реально у меня вот так и есть. Если вы думаете, что я шучу, нет. Мы вчера играли 3 часа в It Takes Two, и я потом говорю, пошли есть. Мы поели макароны, и я говорю, ладно, пошли в планшет поиграем. Мы потом в планшет час играли. А потом я играл еще... Я играл в приставку просто, а она смотрела, как я играю в приставку.
1: Класс.
0: И так где-то прошло вчера часов, ну, 7, наверное.
1: Да не важно, как прошел день. Главное, что тебе хорошо с человеком. И не надо никуда идти еще.
0: Тут, да, в этом же и суть вообще. Я вообще, так, честно говоря, даже и не понимаю, чем занимаются люди, которые не играют в игры.
1: Найти в своей жизни человека, которому не надо никуда идти.
0: Да, как реально, вот чем вы занимаетесь? Вот у вас отношения, у вас какие-то отношения, и вы не играете в игры. Чем
1: Слушай,
0: вы занимаетесь?
1: Чем они занимаются? Я тебе объясню. Там, во-первых, у них двое детей, да. Во-вторых, оба на работах впахивают жестко.
0: Нет, а если нет детей?
1: Если нет детей...
0: Чем они занимаются?
1: Ну, серики там смотрят люди, да? Заказывают что-то в доставке там. Ну, это а будни фигачат, приходят в 8 без памяти вообще. Бокальчик вина и спать, и все. А утром в 7 утра опять встают, едут на работу, а потом опять уставший приходит.
0: А зачем так?
1: Зачем так? Да. Это же они заложники обстоятельств.
0: Да?
1: Они думали, как в клипе у Мота будет все, а там, оказывается, надо работать, да. Иногда на двух работах. И с двумя пересадками, и на автобусе до метро ехать.
0: Думали, как в клипе у Мота, а потом оказалось, что...
1: Абсолютно,
0: что
1: да.
0: По-другому. Она подмышки не бреет.
1: Да, господи.
0: Он...
1: А он бреет.
0: А он бреет, да. А он ногти на ногах не стрижет. А потом оказалось, что у нее еще и щиколотки толстые, а он вообще уже 35 лет перспективный только человек, что которого сейчас вот-вот все получится.
1: Ну, доброе утро, ребят. Хорошего вам настроения и всего доброго.
2: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Arban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: доброе утро, салют! 1+1, Кирилл Калинин, Райтран на базе, на радио. Суперхиты и супернейнки на базе. Пробежимся по комментариям, которые тут написали, а тут есть что обсудить. Вот Оксана написала: «Мальчики, не подведите, я сегодня слушаю вас вместе со своей мамой». То есть сегодня не говорим слово «какашки»,
1: «жопа»,
0: «жопа», «сопли», не говорим
1: «питьки».
0: Да, и не говорим «тестикулы». И не говорим, что Оксана-то покуривает. Мы видели, как она курит.
1: Да, кстати, Оксана-то, это самое. Ну, как мы не то, что видели, но от нее запах сигаретный исходил.
0: Да, воняла сигами такими дешманскими.
1: С какими плохими ребятами она стояла. Там, скорее всего, покуривает Оксана-то ваша.
0: Да.
1: Присмотритесь. Она от тройки скатилась, Оксана.
0: Абсолютно. Учится на одни тройки. Я вообще больше скажу, что я видел Оксану в компании какого-то пожилого человека, может быть, это она с кем-то пожилым замутила ради денег.
1: Да, возможно, вообще-то. Да. Спички воруют, мальчишка целует ваша Оксана, вот так вот.
0: Итак, идем дальше. Такое сообщение. Я так или иначе погоду называю каждый день. Ну, вы ее не все слышите, но кто...
1: Для Москвы.
0: Да, но кто в интернете слушает, тот, скорее всего, тоже слышит погоду.
1: А кто в интернете слушает?
0: Кто слушает радио Хаб приложение. Ну и вот. И говорю, 85% там вероятность дождя, 100% вероятность дождя. И я знаю этот прикол, и тут тоже многие иногда пишут, это же карта осадков, типа, значит, что площадь покрытия дождя будет 85%, грубо говоря. Смотрите, давайте попробуем логически порассуждать. Если я вот живу в Москве, и написано, что 85% Москвы будет покрыто дождем, а я не знаю, где конкретно, какая вероятность у меня попасть под дождь? Наверное, 85%?
1: Да.
0: Так что вы мне тут мозги делаете с утра? И идем дальше. Такая тоже, значит, сообщение. А, говорит, Райт, проведи эфир 8 часов 5 дней в неделю и посмотрим, чем ты будешь заниматься вечерами с подругой. Ну, конечно, там, наверное, в игры-то играть уж не захочется. Это ж куда уж.
1: Я тебе говорю, там захочется лежать пластом, смотреть в потолок.
0: 8 часов, да, на работу.
1: Нет, это 8 только на работе, там же дорога еще. Дорога по часу. В Москве, обратил внимание, что в Москве, куда бы ты ни ехал, всегда час.
0: Ну, да, где-то, да.
1: Вот да, я реально, мне Диман эту теорию предложил, а я думаю, да нет, бывают места, где там полчаса, там нифига. Да час.
0: Ну, если тебе далеко ехать, то да.
1: Там и близко, если тебе в 20 минутах что-то, все равно час.
0: Я тебе скажу, я вчера мусор ходил выкидывать, что-то прошел час, я такой, а как, куда?
1: Да, а что ты делал целый час?
0: Так я говорю, шел до мусорки. Так в Москве куда ни пойдешь, везде час. 8 часов. Что вы мне рассказываете? Во-первых, я работал в своей жизни и по 8, и по 12 часов, и по 6 дней в неделю, и месяцами без отпусков работал, и все, я нормально играл в компьютер и так далее. И не надо мне рассказывать, что вы вот там, кто 8 часов на работе, вы прям каждую секундочку работаете. У вас половина из этих 8 часов уходит на перекуры. Еще час на обед, час на собраться работать. И там работы прям конкретные, остается час.
1: Час на собраться.
0: Да.
1: В смысле, я не могу. Ритм.
0: Вот чтобы прям работа, там часик из этих 8 часов. То есть, что ты 7 часов на работе, это, конечно, ну, я понимаю все. Нет, есть работы, где ты, конечно, там каждую секунду. Вот я всегда думал, если ты где-нибудь работаешь в проходном фастфуде, вот который, где много народу, в каком-то торговом центре или где-то, и ты на котлетах стоишь, ты же просто вот с утра до вечера их
1: пух-пух-пух. Ну да, или, например, в известной сети магазинов, там, зеленая и красная, например.
0: Да.
1: У них сколько там рабочий день вообще? Типа
0: 12
1: часов,
0: наверное,
1: и потом еще умыть магазин, и там все считать, и материальная ответственность.
0: Это такие, конечно,
1: пилоты гражданской авиации, трансатлантические рейсы, это же вообще офигеть. Пусть он и со сменщиком, но все равно, пипец, какая...
0: Так он там сколько? 4 часа рулит и потом спать идет.
1: Да нет, все, беру свои слова обратно. Пилоты тоже особо все, нет.
0: Конечно.
1: Не зазнавайтесь там.
0: Да, тем более их там два, авто... да.
1: Во-первых, их два, и автопилот, да, конечно. И если что, там щелкнул, бортпроводница кофе принесла.
0: Да, и поесть, и все, что угодно.
1: Про пилот я зря сказал, подумаешь там. Ну или кардиохирург, да?
0: Но...
1: Операцию делает 12 часов на сердце.
0: Ну да, тем более...
1: Коронарное шунтирование.
0: Ну это редкие, не все ж такие сложные там иной раз.
1: Ой, как приятно всегда обесценивать чужой труд.
0: Не так же...
1: И так же Артем в эфире пить песенку поставил. Я так устаю, я так устал.
0: Не все же операции сложные. Бывает кардиостимулятор там поставишь 40 минут, в основном такие.
1: Вчера завершающий в этом сезоне перед отпуском записал хит-парады на Муз-ТВ 4 штуки. И реально очень устал. Не знаю, выматывает сильно. Потому что там стараешься что-то. И вот думаю, еду что-то и думаю, пипец, чего ты устал? Вот что ты делал? Вот да. Даже стыдно людям нормальным сказать. Что-то я стоял там напомаженный в какой-то да. веселой, яркой, красивой одежде.
0: Весь... Стоналкой.
1: Стоналкой, да. Потом прихожу на работу, а у меня утром стоналка сидит справа от меня.
0: И ты выйди, ты подойди к Завочанину со своей тоналкой.
1: Пипец, я 4 хит-парада записал. А там же интрига, там все думаешь, Мари Краймбрери, не дай бог в этом хит-параде упадет.
0: Но настоящий Завочанин на такое должен был бы тебя спросить, на каком месте Дора тогда?
1: Но это я не в теме.
0: Ну, это ты, да. Это пока, пока рано. Ну, ставь уже.
1: Да ставлю.
0: Ставь, да.
1: Вот я даже не знаю, что выбрать. Бебе Рексха или Татьяну Куртукову.
0: Выбирай, конечно, Татьяну Куртукову. В смысле, ты выбираешь
1: конечно,
0: еще?
1: Конечно, конечно. Это я проверял тебя.
0: Конечно.
1: Алешенька, в честь знаменитого ведущего
0: Алексея СТ.

0: Я песню переделал.
1: Давай.
0: Купил я из сатина себе трусовки, чтоб было свободно моей морковке.
1: Ты зайка, что ли? Какая морковка?
0: Я зайка, да. Ты правильно подметил.
2: А ты котик.
0: Да-да-да. А вместе мы 1+1. Это новая радио. Суперхиты, суперновинки.
1: Тема дня.
0: Ура,
1: уже. Конечно,
0: ура.
1: Конечно. Сегодня там такой праздник, который невозможно было бы не обсудить.
0: Да,
1: поэтому,
0: что?
1: Да.
0: Что?
1: Прочитайте,
0: какой?
1: Пожалуйста, коллега. Не те праздники, а тему, да.
0: Спасибо. Да, конечно, да. Конечно. Здорово, уважойкины. Ну что, в эфире те самые, о которых так часто твердят на улице. Два легендарных ведущих. Тихон Апальцев и Тима Ядушан. Это где, которые с Стошей Говнозадом вместе работают иногда. У нас 2.5 дня до отпуска, а потом на месяц чисто самолет и модзи скопировать, вставить в кровать. А обсуждаем сегодня вот что. А почему самолет в кровать вставить?
1: Ну, самолет и модзи скопировать, вставить в кровать.
0: Ладно.
1: Ну, самолет, типа, я самолет и модзи искал. Потом скопировал, вставил в кровать.
0: Зачем, зачем я уточнял? Зачем?
1: Да.
0: Сегодня Международный день разбитого сердца. Поэтому давайте ворошить, вспоминать, кому вы сердца разбивали. Но в основном вам, конечно, все эти школьные и нешкольные истории. Ой.
1: Да.
0: Да не хотелось бы признаваться в таких историях.
1: Ну как, что, наберитесь мужества. Что? Не, ну Кириллу никто никогда сердце не разбивал, в основном он.
0: Ну, в основном, к сожалению, он. Были не очень красивые истории, да. Да, ну не, это не со зла все.
1: Ну да. А там женщинам, которым Кирилл сердца разбивает, и так сердце слабое, поэтому и...
0: Ладно, быстро отчитаюсь с историей, за которую мне стыдно. Прошло уже, наверное, 20 лет, и однажды... Тяжело это рассказывать, конечно.
1: Да, расскажи.
0: Ну, в общем, происходил момент некого расставания.
1: Да.
0: С девушкой.
1: Да.
0: Вот. Ну,
1: с девушкой все-таки. Да.
0: И там, ну, естественно, это не очень приятный процесс, там какой-то диалог идет, ну, без повышенных тонов, просто там, ну, какие-то там конструктивные доводы.
1: Ты умеешь тихонечко расставаться.
0: Очень давно это было, я тебе говорю, больше таких моментов не было. Ну и все, а мне что-то было так как-то уже пофигу. И я, что-то мне что-то человек говорит там, что-то там, ну вот как же так, а у меня в голове песня и Rise up, don't you fall down again. И я ее пел. Ой, господи, какой же ужас.
1: Подожди, она стояла там, плакала.
0: Ну,
1: собирала вещи.
0: Нафиг ты завел эту тему?
1: Она собирала вещи, плакала, а ты пел Rise up,
0: don't you fall down again. Да. I have my dream.
1: Я все правильно, значит, понял.
0: Is to fly.
1: А можно сегодня в отпуск пойти?
0: Over the rainbow, so high.
1: А она плакала.
0: Ну, не, ты что ты усугубляешь-то?
1: Падала на колени и умоляла тебя остаться.
0: Да нет, это уже обрастает легендой какой. Какой же ужас вообще, как стыдно до сих пор. Ну нет, все нормально потом. Ну как, все нормально. Никто не умер.
1: У меня тоже так было один раз.
0: Давай теперь ты. Мне как-то неудобно одному.
1: У меня тоже так было.
0: Сейчас придумай эту историю.
1: У меня тоже было так, короче. Ну, лет 20 назад тоже расставались вот так вот. Ну, там доводы какие-то приводили. Вот. И потом это... Ну, и вот мы стоим так друг напротив друга. Она там что-то плачет, а я начинаю вслух так. Pre-6-9, when we're fine. When it's a compartment, when we're in more time. Wow, get low. With the window, throughout. There's wind at one and child. Wow, they see in this crowd.
0: Тут ты конченый вообще. Тыщ,
1: ва, тыщ.
0: Ва, тыщ.
1: Wow, so free. И 5 минут. Минута на трек идет, и я все 5 минут прям вслух. И она такая, ну, она успокоилась и ушла просто.
0: Я бы тоже на ее месте от такого ушел.
1: Нет, а потом я один сидел и слушал. Мне больно знать, что целовать тебя. Мне больно. Как эта песня была? Как это? Помнишь, все слушали ВКонтакте? Мне больно представлять, что он целует тебя. Мне все думали, что это гуф. Больно он целует тебя. Да. Мне трудно представлять, что он ласкает тебя. Мне трудно представлять, что он целует тебя. Не помнишь эту песню?
0: Нет.
1: Ну и ладно тогда.

0: реклама.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио. Radio.ru. Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Но видишь, писать шутки, вот когда тема про мусор, что раздельный мусор все равно потом в одну мусорку скидывают, это легче гораздо, чем написать что-то действительно по теме, которая, ну, как бы раскрывает нас не очень хорошей стороны.
2: А вот это вот сообщение, прочитай вот это вот.
1: Которое?
2: Вот это, добрый день.
1: Добрый день, Абра.
2: Вот это.
1: Добрый день.
2: Есть как-то как парировать?
1: Да. Это не надо обсуждать в эфире.
2: Все, ладно. Мы про то, как Кирилл еще там одну выходку с пением. Но он любит петь на расставаниях.
1: С пенисом. Так, значит...
2: Ужас.
1: Ну вот, например, по теме Наталья пишет. Было дело в студенчестве. Ушла от парня, а он потом мне письмо кровью написал.
2: Ага.
1: Потому что, типа, крови для меня не жалко. Трэш. Но это вот манипуляция, это тоже мы проходили. У меня больное сердце, у меня вообще будет инфаркт,
2: да,
1: инсульт.
2: Да.
1: Это вот для молодых, хочешь сказать.
2: Обязательно кто-нибудь из родственников серьезно заболел.
1: 18
2: вот
1: лет,
2: сейчас.
1: Когда это очень сильно действует на тебя.
2: Это
1: второй
2: работает.
1: Половинки, да, особенно если вторая половинка такая эмоциональная, любит манипулировать.
2: Да.
1: Хрень, это все собачье. Я там... Все, я выйду, там, я там на себя.
2: Не, ну кто-то
1: там...
2: же делает, реально.
1: Ну, так, да, но в основном это вот пустословы всякие, которые хотят поиграть.
2: Да, воздуханы.
1: Воздуханы, как мы, как Артем, я имею в виду.
2: Нет, я вот и чего, такого
1: да,
2: не было.
1: Абсолютно точно.
2: Но,
1: да.
2: Конечно, какие-то, да, по молодости как-то больше экспрессии хочется в этих вот расставаниях, что-то там, какие-то тарелки бить, сигареты об руку тушить, вот такие вот хочется, какие-то движения. Кулаки стенами бить. И вот я в какой-то момент задумываюсь, вот я смотрю, как взрослые люди себя так же ведут, там, 40-летние, 50-летние, когда расстаются, так же начинают с ума, как дети, сходить. И я, честно говоря, не очень понимаю, а ты неужели не вырос из этого всего? Неужели тебе просто не хочется, ну, типа, ты просто взял там... Ну, даже не тихонечко, просто наорали друг на друга, да разошлись, и все. Зачем вот эти... тарелки, зачем эти стены бить кулаками там в кровь? Что это?
1: Ну вот трюк Миша написал. Встречались с одногруппницей, и она мне что-то разонравилась. Искал предлог для расставания. В итоге сказал, что если она не сдаст матанализ на пятерку, разойдемся.
2: А она вообще никогда матанализ не понимала.
1: Сработало. Стыдно до сих пор.
2: Ну, такие дела. Вот сегодня мы копаемся в ваших всех прошлых разбитых
1: сердцах. Или вот один друг мне рассказывал историю, значит. Он учился с девушкой в параллельных группах.
2: Это друг рядом со мной сейчас сидит?
1: Нет, это друг, знакомый, просто рассказывал. Вот, и они встречались с отличницей. Вот, и он ее просил ей помогать во время сессии, там, давать конспекты, там, все такое.
2: Да.
1: Вот, потом сдал сессию с ее помощью и после этого бросил. Ужас, вообще осуждаю, конечно.
2: Но это вряд ли ты, потому что ты и так сам учился там на пятерке, там, на всякие...

0: то вряд ли.
1: Да, это, я же говорю, это товарищ мой, да. Давний знакомый. Mm-hmm. Ну, он сейчас уж в тюрьме сидит.
2: А как там зовут?
1: Его зовут Терентий.
0: Подожди, реально, что ли?
1: Я не знаю, за что купил, зато продаю.
0: Ну вот.
1: Дима Билан звучит на волнах нового радио.
0: Жесткий это тип.

0: Лучшее сообщение вот от Альбины. По юности громко расходились, и подарки возвращала, и фотки рвались. Плакали там и все такое. А теперь спокойно объясняется суть вопроса. И также спокойно, без стука, закрывается дверь. Без криков и битой посуды.
1: А теперь спокойно подходишь, говоришь, слушай, у меня семья в Оренбурге. Давно тебе хотел сказать.
0: Да, вот тут сообщение про это. Встречалась с молодым человеком, говорит Таня. Он говорил, что я для него идеальная. А потом один раз сказал мне, извини, ты классная, но у меня есть девушка.
1: Я предполагаю, что это все произошло в пределах одного дня. Там есть такая, значит, особенность у мужчин, вот как тут написали, по молодости у женщин есть особенность при расставании говорить, что она беременна.
0: Ну да, у меня будет инфаркт там и все такое.
1: У мужчин есть такая особенность до того, как вот произошло.
0: Давай, объясни, да.
1: До того. Он там прям любит вообще, любит все, люблю, не могу на всю жизнь. Даже потом... если он вас только что в клубе 20 минут назад познакомился с вами, все, это вы что?
2: Да я люблю тебя,
1: да. И не делайте...
2: Шли в туалет.
1: И не делайте вид, что вы не были ни разу в жизни вот тем самым парнем, который в 6 утра в клубе говорит, да я люблю тебя, не могу.
2: Поехали ко мне на метро Беляева.
1: Да. И потом только вот там кое-что произошло, он сразу такой, слушай, я вот как бы так это, да, извини, до свидания.
0: Да.
1: Там вот так как-то так сразу происходит. Поэтому такое... Важная есть такая тема, если мужчина захотел с вами встретиться еще раз, второй раз, то это вот прям уже прям...
0: Да.
1: Это уже...
0: Это серьезное намерение.
1: Это уже скорее у него серьезное намерение, скорее всего, потому что обычно это, конечно...
0: Или вот, Вадим, тоже грустная история. У жены появилась привычка выгонять меня из съемной квартиры при ссорах. Я сказал, что в следующий раз уйду и не вернусь. Поругались по телефону. Пока я ехал с работы, она говорит мне, домой не возвращайся. Но я уехал и начал новую жизнь в другом городе. Что-то грустно, блин.
1: А есть такая манипуляция выгонянием из дома. Выгонянием из дома есть такая манипуляция. Почему-то женщина думает, что каждый раз мужик будет назад возвращаться. Но в какой-то момент он просто уезжает в другое место жить, и все. И она такая, в смысле, а что? Я думала, что...
0: Что это за хрень выгонять из дома? А вас не парит, где человек ночевать будет? Там, может, он под забором там уснет, замерзнет в канаве зимой. Сама и выгоняйся.
1: Ну, правильно.
0: А я сама под забором. Ну, как-нибудь тут потусуюсь.
1: Ну, конечно.
0: С котом.
1: Да, и вообще не волнует, где ты будешь спать под забором. Я считаю, что если ты выгоняешь из мужика из дома при ссорах, то в следующий раз ты должна сваливать ты, и вы по очереди. И вы потом ссоритесь из-за того, кто в этот раз уходит из дома.
0: На шум бомбаться с женой, кто уходит.
1: То реально привыкли мужиков выгонять из дома. Ну, видишь, вот в чем дело. Если мужика выгнать из дома, он куда пойдет спать? В машину там или в подъезд. А если женщину выгнать из дома, она куда пойдет спать? К своему мужику, который запасной аэродром.
0: Или к мужу.
1: Да.
3: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Летом.
6: летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: 1 плюс 1.
1: Так, ну что, давайте звонки. Скорее, 8495-232-1632, звоните.
2: Да, интересная история, как вам разбили сердце.
1: Да, или вы, может
2: или
1: быть.
2: Или вы, может, там жесткий сердце.
1: Но у нас слушатели, они хорошие, они же никому сердце не разбивали никогда.
2: Да у нас и ведущие хорошие.
1: Кто? Да, и даже Райзап никто не пел ни разу.
2: 8495-232-1632, звоните, никто не звонит.
1: Не звонит никто. Ну, тогда, значит, вот вам история. Смотрите. Ну, кстати говоря, вот по поводу...
2: Уже все, звонок есть.
1: Оура.
2: 8-4-9... Да, здрасте.
1: Здрасте, алло.
2: Ага. Спасибо. Спасибо.
1: Алло.
2: Еще раз.
3: Алло.
1: Здравствуйте, как вас зовут? Так.
2: Ясненько. 8-4-9-5-2-3-2-16-32. А говорят, там гудков нет, люди не понимают, типа, и вот этого там какого-то сигнала, что
1: гудков
2: трубку, трубку подняли, они не понимают, в эфире они или нет, дозвонились они или
1: я
2: нет.
1: Я понял. Ладно. Давай еще раз. Попытка номер три. Алло.
3: Алло, да.
1: О, привет, как тебя зовут?
3: Алло, привет, Роман меня зовут.
1: Роман, рассказывай. Рассказывай, как ты женщинам разбивал сердца.
2: Давай,
1: или, может
2: Ромка,
1: быть, тебе женщины разбивали сердца.
2: Какую-нибудь гнусную историю, за которую тебе стыдно.
3: Ну, так, чтобы прям разбивали, наверное, не было. Но все проходило как-то плавно так. Таких прям разбитых сердец, наверное, не встречались. По крайней мере, не знаю. Может, я кому-то и разбивал, но мне об этом не сообщили.
2: Ну, не сердце, а лицо.
1: Да.
2: Не, погоди, Рамзес, смотри.
3: Не,
2: ну, ты же расставался.
3: Да, собой, да.
2: Ты расставался с женщинами.
3: Ну, конечно, расставались.
2: Ну и как это происходит? Это уже ты разбил сердце,
1: ну,
2: получается.
1: Ну как расставались? Вчера я ей сказал утром.
2: Вот забирай шмотки, да, к мамке уезжаем. Ну какие-то такие истории. Вот
3: конечно,
2: как вот
3: конечно было, да. Ну, у нас как-то все в шутку это проходит, шутка, да.
2: Мы расстаемся. У нас у меня для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая.
1: Это видишь, это с твоей стороны, видимо, это как прикол выглядело. То есть вряд ли она такая ха-ха-ха. Да, вряд ли она такая ха. Смотри, какая у меня маленькая сумка. Прям как у тебя такая же маленькая.
3: Да, да, пакет свой собрала и убежала. Наверное, не знаю, да.
1: Видишь, это значит, что ты не считываешь эмоции людей. Раз тебе за все. Сколько тебе лет?
3: Ну, мне 42.
1: 42, и ты за 42, даже за 42 года ни разу даже не понял, какой девушке, где ты сердце разбил, как ее обидел. Значит, ты просто не я не хочу уходить. И ты такой думаешь, да что-то плачет, наверное. Да что-то, может,
2: что-то вспомнил, может,
1: что-то анекдот какой-то, наверное, пощекотались. Читал этого. Плачет, наверное. Да что-то, может,
2: что-то вспомнил, может,
1: что-то анекдот какой-то,
2: как
1: наверное, пощекотались.
2: Умер,
1: да,
2: там,
3: да,
2: где...
3: может, что-то в глаз попало.
1: Да.
3: Глаз
1: что-то плачет.
2: Ну, понятно.
1: То есть ты вот из тех, наверное, мужиков, которым говорят, что случилось? Ничего не случилось. Это такой, а ну ладно.
2: Ну ладно, значит, ничего не случилось. Да. Я же спросил, а он рассказал, что ничего, значит, ничего. Да, вот такой весельчак у нас, Рома. 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
1: Как Вадим от Пекера.
2: Мы расстаемся.
1: Алло, привет.
2: Имя,
3: алло,
2: город.
3: Привет.
2: Имя, город.
3: Киров, город, имя Денис.
1: Денис, рассказывай, как женщина растоптала твое сердце просто,
2: да,
1: сравняла тебя
2: потом
1: с землей.
2: Еле пришел в себя, да, за 5 лет, вообще пил
1: и вообще
2: там без
1: в дурке лежал потом, да.
2: Депрессейр вообще.
3: Если честно, мужики, такого, как сказать, не было. Даже если было, я этого не помню. Это было, мне кажется, еще даже до студенческих времен.
1: Ага.
3: Не знаю. Сейчас уже жена затмила мой ум, и я уже ничего не помню.
1: Жена, да, конечно, потому что она рядом сидит или слушает эфир, и ты не хочешь рассказывать.
3: Не, я в дороге, мужики.
1: Потому что ты сказал, ты ей рассказал, что она у тебя первая вообще, и никого не было, поэтому, да?
3: Конечно, так и было, наверное.
2: Ага. Да, когда, типа, мы в 29 лет находим свою какую-нибудь вторую половинку, и обязательно ты у меня первая.
1: У меня первая сегодня.
2: Так, попробуем еще. Алло, здравствуйте.
1: Алло.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте.
2: Если и у вас не будет никакой истории, то я уже не знаю, как вас зовут.
4: Нет, у меня история, вот артист растоптал мое сердце прям жестко.
1: Артист.
4: Вот представим ситуацию. Так. Артист ходил в одно и то же место и пел там, и смеялся с шуток совершенно других ведущих. И вчера этот выступал совершенно с другим ведущим. Вы почему Олега выпустили?
1: Олег выступал вчера с другими ведущими.
2: А, Олег вчера участвовал в другой программе, кроме нашей.
1: Да?
2: В программе, да, Дика Диклера.
1: Реально?
2: Да. Ну, ты в ней вообще-то так-то тоже участвовал, поэтому...
1: Но я там не пел.
4: Я звонил Райтрауну, вообще инстанции, никаких реакций нету, как бы мне это...
1: Подожди, а Олег, это не наше личное вообще? Он нам не принадлежит, да?
2: Да, принадлежит, я думал.
1: Я что-то не понял.
2: До вчерашнего дня.
1: Подожди, это серьезный вопрос, потому что Олег — это наша собственность.
2: Вчера в другой программе, кроме нашей, исполнял какую-то песню, получается.
1: Реально?
2: Ужас.
4: Да, пел.
1: Подожди, но у нас же есть все права на голос и на исполнение Олега.
2: И как у нас хорошо, у нас всегда есть сознательный активист из Екатеринбурга, условно.
1: Заложил сразу.
2: Который всегда дозвонится, чтобы сообщить, да, важную информацию.
1: Слушайте, ну а с другой стороны, если бы он не сообщил, мы бы как сейчас? Мы бы жили и думали, что ничего страшного.
2: Да, мир рухнул, конечно.
1: А у нас, оказывается...
2: Удара в спину от Олега.
1: Ну, я предлагаю какой-то суд, потому что, ну, у нас есть судебные доказательства, что Олег — это наша собственность. У нотариуса заверенная бумажка, что Олег Плаксин принадлежит группе 1 плюс 1.
2: Группа 1 плюс 1. У нотариуса BIG все это задокументируем и разберемся.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
5: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, в среду, 29 июля, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 27, ночью плюс 19. Ветер северный 2,7 метров в секунду.
0: Реклама.
6: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
7: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000-002-6596.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро, салют, 1+1. Кирилл Калинин и Райтраун на базе, на радио. Суперхиты, супернаймки на базе.
3: Забухал во время речи, да, приветственно.
2: Так, короче, во-первых, у нас сегодня в гостях будет врач-офтальмолог. Поговорим про глаза, про зенки, про глазницы твои и мои. Ну, интересно же, как они устроены там вообще, что внутри глазов.
3: Да, будешь задавать вопросы, типа, не, вот я все понимаю, как вот это работает, как это, ну вот как, вот а глаз, изображение, вот он воспринимает, и я вот вижу,
2: ты
3: как.
2: Ты не можешь себе представить, у меня примерно такие вопросы и были, я себе так это и представлял примерно. Ну, а ты понимаешь? Я понимаю, там какие-то преломления, там света, еще что-то, это я понимаю, но я не понимаю, как свет превращается в картинку вообще в целом. Ну вот, свет мне светит на радужку глаза.
3: Это так в «Людях в черном», оно... в первой части, когда он сверкнул людям, и нужно было потом объяснять им, что происходит, создавать новые знания, типа. Да. Уилл Смит когда сверкнул, и он ничего сам не понимает в этом, и он... Короче, в общем, пары газометана преломились на свете Венеры, и, короче, вот так вот стоит там, выдавливает из себя. Так же мы приблизительно все понимаем. Да никак, это чудо, просто Артю.
2: Какой-то, как фильм назывался, где какие-то были пришельцы, а потом их убивали просто хед-энд-шолдерсом. Как он назывался?
3: Да там? Нет, просто реклама Head and Shoulders.
2: Да нет, там было какое-то, и нашли средство, которое убивает их, и оно было в Head and Shoulders почему-то. Селен вроде оно называлось. И они убивали этим Head and Shoulders огромных червей таких.
3: Гигантских. Я не знаю, что это за фильм, но, скорее всего, там тоже снимался Максим Лагашкин, по-любому.
2: Да? Так, ладно, тогда еще другое. Вот смотри, по поводу... Что ты хотел сказать по поводу преломления света? А, вот. Я в какой-то момент, кстати, что по поводу глазов, я задумался. Вот я начал видеть мир чуть получше, и я в какой-то момент понял, что мир же, он вот такой, как мы его видим, да, вот такой вот. А это только мы его так видим. То есть он не такой на самом деле, каким является. Это просто мы его таким видим. А паук его видит по-другому.
3: Сергей Паук Троицкий?
2: Да. Или там муха, или пес, или ящерица. Он для всех разный. То есть вот мы видим мир таким, и мы уверены, что он такой. Вот, как мы... А он не такой. Это просто мы его таким видим.
3: Удивительно.
2: А черепаха, для нее мир другой совсем. Он не такой, как мы. Она думает, что вот он такой, как она видит. То же самое вот муравьи. Вот у меня муравьиная ферма. Я вот наблюдаю за ними... А они-то уверены, что вот это вот, где они живут, это весь их мир. И они думали, что они думают, что все, за стенками нет ничего, только вот это. А потом вот я рукой иногда вот скидываю им что-то похавать, они такие, о, чудо какое, нифига себе.
3: Да.
2: Ну, видишь, я вот философская натура, поэтому я вот такие вопросы у меня поднимаются в голове. Философствую я. Философ.
3: Песня «Ставь философ».
2: А это философ какого времени? Это 19 век или 20-й. Честно сказать, не знаю.
3: Ты про Ясоса?
2: Да, я себе запишу. Яша, наверное, сам поляк.
3: А, это Яша, да.
2: Нет,
3: а Ясос Биба это другой.
2: Нет, это там и было так. Она говорит, как вы относитесь к польскому философу Ясосу? Он говорит, честно, не знаю, это философ какого времени? 19 век или 20-й? Или это современный? Скажите, пожалуйста, Яша. Яша...
3: Лаба.
2: Я сам поляк. Так, короче, фильм «Эволюция» называется, ну, наверное. Короче, мы сегодня праздник, такой праздник, он называется «День разбитых сердец». Всемирный день разбитых сердец. И я, конечно, достал эту песню из каких-то забытых уголков ВКонтакте. Для вас вытащил ее сейчас из самого низа вашего плейлиста.
3: Во ВКонтакте.
2: Да, который там был, когда вот вы вот это вот слушали и картинки вот эти смотрели, демотиваторы про то, как жизнь закончилась. На все.

0: от меня.
1: Я представляю, сейчас какой-нибудь рандомный чел щелкал песни и такой, типа, подумал, ничего себе, мой плейлист ВКонтакте заиграл. А это новое радио. Так, ну и, конечно, в лучших традициях наших музыкальных американских горок следующая песня Сергея Лазарева и Полины Гагарина, которая называется «Happy End». Что?
2: Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина.

0: пробежимся по-быстрому по новостям, потому что новостей, честно говоря, сегодня особо и нету прикольных. Я вот парочку себе сохранил. Такая новость, значит. Теща станцевала, значит, на пилоне на свадьбе дочери. И видео выложили это, как... Но в какой-то момент почему-то женщинам, в какой-то момент, после расставания там или после какого-то, я не знаю, кризиса среднего возраста, почему-то возникает желание вот начать танцевать на пилоне. Такое вот возникает у некоторых почему-то желание, и они почему-то думают, что это прям высокое какое-то искусство, и начинают его показывать всем там, будь то у себя в соцсетях, либо где-то. И вот тут вполне себе видео, где вот теща станцевала на пилоне, на свадьбе у дочери, то есть тут гости все, невеста этот, жених, и вот эта теща, ну, сколько ей лет, я не знаю, здесь, ну представьте себе. Ну,
1: типичная теща, она представляется такой же женщиной в годах.
0: Все абсолютно.
1: Такая, она же в платье в зеленом, бусы у нее и начес. А тут, может быть, какая-то молодая, красивая, худенькая теща.
0: Ну вот, нажми на плей.
1: Я обязательно должен смотреть. Ну ладно.
0: Ну, чтобы понимать вообще.
1: Так я издалека уже вижу, что тут, как говорится, теща, дай бог каждому.
0: Там да все... нет, ну это теща.
1: Нет, ты тещ не видел, старичок.
0: Да нет, ну это я понимаю, не, что
1: ну,
0: это не...
1: Ну, вполне в форме. Вполне.
0: Это не прям карикатурная теща, которую вы там все представляете, теща, но это все равно теща.
1: Ну, вот этому столбику пришлось чуть-чуть тяжеловато, конечно, но я, на мой взгляд, очень даже молодец.
0: Нет, это понятно.
1: Замечательная форма, хорошая форма.
0: Это понятно, тебе такое нравится. Но в целом все равно я, конечно...
1: Кринжанул знатно с этого видоса, конечно.
0: Кринжанул, конечно, да, потому что я не знаю, в какой момент, почему у женщин это происходит. Хочу вот на пилоне танцевать. Тебе хочется сказать ей, блин, тебе 68.
1: Да.
0: Займись делом каким-нибудь. Съезди там на троллейбусе, я не знаю, в поликлинику или что. Какой пилон еще? Почему возникает?
1: Да пусть.
0: Да пусть, ну да, но они где-нибудь у себя там на острове. Там где-нибудь вот там вот танцуют. Такая, значит, новость. В Италии арестовали деда, который построил фейковый древний амфитеатр и годами водил туда туристов. Значит, 69-летний человек, значит, рассказывал приезжим, что по этим местам ходили Юлий Цезарь, Клеопатра. Вообще всех. И собрал там. И там и Наполеон
1: там, был. Да, Бонапарт, там все, там да, Гитлер, короче, все ходили,
0: все
1: короче.
0: Ходили,
1: да.
0: И лутал с них по 40 евро за экскурсию. Дед даже убедил местные власти добавить свой вот этот вот амфитеатр в туристический путеводитель и приложение, финансируемое Евросоюзом. Обман вскрыли археологи. Античные руины оказались сделаны из стекловолокна, папье-маше и штукатурки. А статуи вообще были из 2000-х. Вот такая, ну, вот история.
1: Просто
0: убедил всех.
1: Ну, да, может, стекловолокно тогда и изобрели откуда.
0: Ну, кстати,
1: знаю.
0: Да, откуда мы
1: как
0: знаем.
1: Как я вот про линолеум узнал, что он еще в 18 веке был изобретен. Да. Офигел, думал, это 30 лет назад был, да, изобретен. А вот у меня еще есть новость, что по данным исследования почти половина россиян, типа 48%, используют заемное бабло для того, чтобы свадьбу сыграть.
0: Для того, чтобы депнуть в казик.
1: В долг берут люди, половина россиян, чтобы жестко оттусить на свадьбе.
0: Да.
1: Половина в долг, да вы что? И потом далеко не все отбивают эти деньги. То есть они еще из своих погашают. Ребят.
0: Ну видишь, кто-то в долг берет, чтобы в отпуск поехать, там на море.
1: Я знал таких людей, которые в кредит ездили в Турцию. Пару раз таких ребят.
0: Ну, видишь, мы, это, допустим, конечно, мы можем вполне себе понять, как там в кредит взять тачку там, или какой-нибудь ультрабольшой телек там, или что-нибудь. На какие-то, ну, на такие, как будто понимание какое-то присутствует, но брать кредит на то, чтобы свадьбу сыграть, это странно, конечно. Это насколько ты хочешь свадьбу, насколько тебе соцсети промыли мозги, что ты хочешь свадьбу такую же, вот как вот...
1: Как-то как у Бородиной.
0: Да, знаешь,
1: как у Иды Галич.
0: Да. И берешь в кредит там 5 лямов.
1: 5 лямов, и все равно хватает только на рестик какой-нибудь простой, да, обычный, на теплом стане, например.
0: Это сильно странно. Еще особенно странно, когда мужик себя начинает убеждать, что он тоже хочет. Да, это я,
1: может,
0: это вообще моя
1: хотят,
0: идея,
1: ребят,
0: это я хочу.
1: Люди
0: это
1: же
0: я,
1: разные.
0: Это я тоже хочу. Потратить 5 лямов на свадьбу. Там в основном женщина хочет, и она его убедила просто, что он тоже хочет. А потом у него вот это вот дофаминчики подспускаются, и он понимает, во что он влип. Такая новость. Почти 5 килограммов пахлавы попытались смыть в унитаз россиянки, когда попались на краже в турецком отеле. Короче, была история, что, ну, отдыхали по all-inclusive, а у нас же как, all-inclusive, значит, все, наваливаем там вообще... миллиард еды. Они в конце отпуска просто решили прихватить с собой пахлавы немножечко. И так как бы увлеклись...
1: Немножечко, 5 килограмм.
0: Увлеклись, что вышло 5 килограмм, да. Их быстро заметили, сказали, либо, значит, оплачивайте пахлаву.
1: И потребовали с них 300 евро за эту пахлаву.
0: Да?
1: Да, да. Я смотрел видос этой девочки, как она рассказывала, как они, как это самый стыдный в мире ее вообще случай.
0: Да?
1: Да. 300, они кое-как там, я так понял, добазарились на 200. Вот.
0: Ну и короче,
1: и, говорит,
0: вот
1: их отчитывали, там вызвали чуть ли, ну, грубо говоря, чуть ли не полицию.
0: Да.
1: И отчитывали при всем ресепшене, все смотрели на это. Она говорит, я хотела, типа, аннигилироваться в тот момент. Ну, на всю жизнь вот такое вот.
0: Ну, да. Вот, они сказали, что еще начали уничтожать быстро улики, смывая в унитаз, но туалет забился весь.
1: Они понасмотрелись этих голливудских фильмов, где там, там, открывайте там, это FBI.
0: Да,
1: и они начали смывать все в толкан. И это, естественно, там все забило. Ну ладно,
0: да,
1: что,
0: рот у них-то даже, они даже переписки. Сиди в толчке, Ева, ты где? Вы прошли? Он нас видел, когда заходили в лифт. Сейчас к тебе придет, переложишь ей в сумку. И у них прям план был.
1: Ну так хотел, никогда не ел пахлаву. А там, ты понимаешь, я был вот в All-Inclusive несколько раз. Там
0: тяжело
1: вот
0: сдержаться.
1: Там,
0: да?
1: Вообще, это особенно русскому человеку.
0: Да?
1: Там все время хочется на тарелочке унести в номер, там, дохавать, или там куда-нибудь к бассейну. Они говорят, старички, нельзя так, ешьте в рестике только. Все время хочется в судочек положить.
0: Да?
1: Все время хочется этот салатик хоть в пакетик, хоть куда-то. И обязательно в Россию увезти, чтобы показать, как там было вкусно. Там.
0: Я помню, был какой-то фастфуд мировой практики такое было, не в России, что, по-моему, это был с бару или что. Короче, я не помню, какой-то или Subway, или... Короче, какая, по-моему, пиццерия это была. И они сделали так, что ты можешь, типа, оплатить тарелку и накладывать себе сколько угодно. И это было не в России, напоминаю. И они эту акцию очень быстро прикрыли, потому что в интернете начали в буквальном смысле делать туториалы, что в какой последовательности класть на тарелку, чтобы максимально высокая горка получилась. И там получалось так, что люди метровые горки на тарелке выстраивали. То есть они реально тебе, знаешь, какие-то архитектурные способности могли понадобиться, чтобы ты так, вот тут сила тяжести распределили, тут наггетсы кладем, потом огурчики, потому что так продавится, если начнем. И они выстраивали метровые такие тарелки, и это быстренько прикрыли такую акцию. Кирилл сегодня кредо поставил и говорил вообще... любят.
1: А сейчас будет песня про кредо.
0: Я тоже кредо поставлю. Обожаю кредо.

0: Ладно, ладно, это шутка. Шутка же, я же пошутил. Хотите кредо, пожалуйста? Я мне не жалко.
1: Супер. Супер. Супер.
0: Написано кредо. Ко мне какие претензии?

0: Наталья спрашивает, будет ли Малахит. Видно, что Наталья давно не слушала 1+1. Малахит уже не тема. Уже мем, уже прошел мем. Он уже...
1: Отошло, да. Ребят, видите, всему свое время.
0: Так что вы успеваете.

0: воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Тиражи.
1: Новое. Это мы.
2: Всем привет, это Зивер.
3: Всем салют, это PLC.
4: Это Диджей Смэш.
5: Это Настя Кудри.
6: Это Саня СТ.
7: Это Эльвира Т.
8: Всем привет, с вами Айова.
9: С вами Леша Свит.
10: С вами Лена Темникова.
11: Всем привет, с вами Хамалиновый.
12: С вами Клава Кок.
13: С вами Гаязов Бразер.
1: Новое радио. Присоединяйся погромче.
14: Сегодня праздник, который называется «День разбитых сердец». Мы эту тему и отмечаем, и я достаю из вашего плейлиста ВКонтакте, с самого низа, песенки некоторые сегодня. Вот такую там нашел. А вы аудио закрывать надо.

0: на новом радио.
1: Из тех времен помню, что у каждой девочки была на странице песня «Мачете. Нежность».
2: Да.
1: И клип какой-то, по-моему, там, где вот Равшана Куркова играла, что ли.
2: Ну, это «Мачете. Нежность» есть, да.
1: Ой, я посмотрел, у всех полностью всегда был этот клип добавлен.
2: И каждая из них думала, что я не такая, как остальные.
1: Да, вот это там «дай, ты что там дай, дай, долетай, дай, дай, дай». Это нежное, нежное. Это было 20 лет назад.
2: Да.
1: 18.
2: Я придумал новый...
1: Я придурок.
2: Первая новость. Вторая. Я придумал новый сюжет для, мультика «Красногорский парк». Угу. Надо его Валерии будет рассказать,
1: чтобы он... Есть такой мультик, который про нас в наших соцсетях выкладывается периодически, про новое радио.
2: Да. Я придумал новый сюжет. Надо его... Вот, Валера, если ты слушаешь, возьми
1: Валера
2: на заметку.
1: Валера, автор этого мультика.
2: Да. Короче, смотри. Там такой сюжет, короче. Кирилл Калинин. Ему вдруг пишет сообщение Олег Митяев. Uh-huh. И говорит: ты знаешь, Кирилл, ты вообще мой любимый фанат. Я с самого, вот когда ты первый раз пришел на концерт, я всегда тебя видел.
1: В 2002 году в Липецке.
2: Да.
1: Он еще так дополняет.
2: И всегда. Я, говорит, вообще, ты самый крутой фанат. Я хочу, чтобы вот у меня будет концерт стадионный в Лужниках. Так. И я хочу, чтобы ты вышел и со мной... Какая у тебя любимая песня у Митяева?
1: Ну, да все, да любую. Там, ну, на там, любую, допустим, «Небесный калькулятор».
2: Да,
1: допустим.
2: Говорит, я хочу, чтобы ты вместе со мной исполнил в Лужниках песню «Небесный калькулятор».
1: Так.
2: Вот. И это... И потом, что происходит, получается? Кирилл, он... Они договариваются уже, все, в Лужниках он должен петь. Он выходит на сцену, вот... И говорит, это, на весь Лужники представляет, это мой любимый фанат Кирилл Калинин. Uh-huh. И это как его. И только, ну, значит, говорит Митяев, я сейчас начну играть на гитаре, а ты вступай. И он начинает играть на гитаре, и только доходит до твоих строчек, где ты должен петь.
1: Типа я сидел, вот это, из
2: тусклой лампы. И только ты рот открываешь, и из воздуха откуда-то начинает играть.

0: тот поймет.
1: А я сейчас погрузился в эту атмосферу и, да, действительно начал мечтать.
0: Конечно, и просто...
1: И я в луже мочи просыпаюсь, да, в патике у себя, в Липецке, в своей хрущевке. И надо мной этот инспектор стоит.
0: Вот так по щекам тебя стучит. Это у вас что, Дэд шоколадка?
1: Класс.
0: Вот такая. Валера, возьми на заметку, значит, хорошая идея. Так.
1: После такого я не знаю. Ставь Митяеву.
0: Ну тут уже, да, на песню уходим. Я хотел звонки попринимать, но тут надо.
1: После паузы. Песни и реклама, да, сейчас? Или, может, после этой песни звонки попринимаем, а потом рекламу?
0: Ну там, думаю, после рекламы, наверное, звонки попринимаем уже. Что будешь? 1+1.

Ну тут, конечно, раскусили в чате мой план, раскусили, раз уж сегодня всемирный день разбитых сердец, я достаю какие-то песни из самого низа вашей страницы ВКонтакте, а все почему? Потому что вы аудио не закрыли, и поэтому вот придется сейчас слушать. Ну и, конечно, не может такой день обойтись вот без следующей композиции, которая называется, да вы сразу поймете все по первым нотам.

0: конечно, через огромное количество сообщений, типа, ого, что за песни, пробираюсь, и там написали, поставьте лучше Олега с его плейлистом про расставание. Интересно, что там, у Лиды есть что-нибудь про расставание?
1: Нет, типа, кстати,
0: мы расстались!
1: Хотел бы отметить, между прочим, Олег вчера представил свой плейлист в программе соответствующей, да. И там полный винегрет, то есть он и там застал какие-то песни 30-летней давности, и там и группа «Президенты Амазонка» было приятно услышать, например, «Ты любишь земляничку? Ага, ага». Олег, откуда в тебе вот это все намешано? Ты же вроде, ну, зумер же.
2: Но он... Я не знаю, как ответить на этот вопрос.
0: Во-первых, он программист.
1: Так, а это что означает?
0: Разносторонний человек абсолютно, с разными вкусами.
2: Нормальные люди на радио не работают.
0: Так, все, тут анонс.
1: Это я не знаю.
0: Подожди, я уже третий раз анонс переставляю Филатов и Кэрос.
1: А ты поставь. Короче, скоро будет выступать Филатов и Кэрос в живой среде.
0: Но тут
1: а какого числа?
0: Вот, видишь, в том-то
1: а
0: и дело.
1: А какого, узнаете из анонса.
3: Впервые в концертном зале нового Филатов и Кэрос. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Кэрос. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
8: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
9: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
10: Ставите лайфхак от семейку «Каяк».
11: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
12: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
13: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
14: Акция 50% бонусами Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
3: Новое радио. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум.
0: Тут, конечно, неоднократно написали, поставь там «Мальчишник», еще что-то, «Многоточие», вот эти все песни. Ребята, это не в моем стиле, это слишком с верхней полочки, я копаю чуть глубже всегда, мне нравится копнуть. Поэтому еще один трек сегодня будет, и пока звоните 8495-232-1632. Сегодня Всемирный день разбитых сердец, это мы, конечно, и обсуждаем.
1: Да,
0: сегодня.
1: И хорош, звонить с историями, типа, что? Ну, вообще-то у меня особой истории не было, просто что-то вставались и все.
0: Просто нет. По приколу позвонил, да.
1: Да,
0: нужно это как его, какую-то историю, чтобы вы прям вас прям бросили жестко, или там, или вы кого-нибудь. Алло, привет. Я понимаю, не хочется в таком признаваться, но давайте соберемся сегодня. Алло.
15: Алло.
0: Алло.
15: Приветствую вас.
0: Привет. Вот но тебя не бросали, вас. Судя по голосу.
1: По-моему, ты всех бросал, да, старик? Как тебя зовут? Откуда?
15: Блин, ребята, откуда вы знаете? Меня зовут Дима. Первый раз до вас дозвонился. Очень рад вас слышать. Ага. Всем привет. Привет всем, кто вас слушает. Наши единомышленники и любители вашего радио.
0: Единомышленники.
1: Чего себе какой-то
0: товарищи,
1: диджей.
0: Да. Рассказывай, разбитые сердца.
1: Имели ли место,
15: ребята,
1: в твоей жизни?
15: Да, к сожалению, мудрость приходит с пережитыми
1: так и есть.
15: Временами, не с возрастом. Многие люди, взрослые, до сих пор такие наивные и глупые, что порой даже стыдно понимать, что с кем ты имеешь дело. И, к сожалению, глупости юности, они были допущены, и их нельзя исправить.
1: Как будто
15: и,
1: с нейросетью разговариваю. Подожди,
0: понял,
1: Дим.
0: Да. Подожди, история есть у тебя про разбитое сердце, и все.
15: Да, есть история. И мое разбитое сердце, и разбитое сердце многих женщин.
0: Ну давай, как-то.
15: Мое разбитое сердце последнее было
1: давай.
15: Многих. Ну, это было в институте, в общаге. Это было и в селе в Донском Труновского района. К сожалению, я там встретил девушку. Мы с ней были очень давно знакомы. Встретились после того, как я уехал учиться. И как бы все завязалось, все случилось. И, к сожалению, я потом пропал. Я об этом очень сильно сожалею.
1: А почему ты пропал? Вспомни.
15: Как я уже потом...
1: Почему пропал?
15: Ну, уехал учиться, как бы, и был, не знаю, легкомысленный, скорее всего.
0: Мне нравится, у тебя манера речи, знаешь, вот когда по телевизору берут интервью у какого-нибудь там, я не знаю, ну, какого-нибудь полковника или кого-то, и он такой, ну, это мы там, это, короче, вот, и там...
1: Не, ну...
0: Реально.
15: Отмазаться, короче, да, я понял.
0: А как тебе бросали?
1: Бумеранг, да. Возвращался вот к тебе?
0: Жестко так, чтобы ты прям рыдал. Плакал когда-нибудь за девчонкой, скажи честно?
15: Да. Ну, плакать не плакал, но очень сильно переживал. Это был самый первый раз, как в том фильме, как он там, «Метод Хитча», по-моему, да? Или что такое. И поэтому, может быть, есть такие размышления, что лишь поэтому я стал относиться к отношениям в том возрасте.
0: Тебя юном, вытянул из депрессии фильм «Правила съема. Метод Хитча»?
15: Это я уже потом его увидел, но со мной произошло гораздо раньше такое же событие.
0: А, понял. Ладно, да. Спасибо,
1: Дим, спасибо.
15: Как-то я это запомнил.
1: Ну, да.
15: Да, всех благ.
1: Спасибо.
0: Давай, пока. Я все равно
1: вот, Димка, видишь, много сказал, но при этом ничего не сказал.
0: Ничего
1: практически
0: по делу, да, просто. Первые полторы минуты просто типа...
1: Как с нейросетью. Хороший вопрос, давай разбираться.
0: Да. Алло, привет.
1: Спасибо, да, давайте
5: здравствуйте.
1: Дальше.
5: Здравствуйте.
0: Привет. Что-то девчонки сегодня не звонят.
1: Не знаю, от пацанов одна вода. Алло, как тебя зовут, откуда ты?
0: Да.
5: Здравствуйте, Геннадий, Ставропольский край.
0: Геннадий, плакал из-за девчонки?
1: Давай сразу.
0: Да.
5: Плакал не от девчонок, плакал от жены.
0: От жены, расскажи.
1: Жена тоже девчонка.
5: Ну, в общем, как вот предыдущий парень рассказывал, да, много было девушек.
0: Где Генка? Брат, история предыдущего парня — плохой пример.
1: Давай, Геныч.
5: Плохой, но все равно. И была одна девушка, встречались, все. Ну, так мне было очень скучно, как бы, вроде с ней. Она немножко так скромная. Ну, пришлось расстаться. Она плакала, говорит, елки-палки, ну, как бы, ты у меня один, у тебя есть много,
0: да?
5: Ну, в общем...
1: Так, а в итоге?
5: В итоге, короче, женился туда-сюда, ну, и, в общем, жена мне отомстила, наверное, за всех девушек, с которыми что-то у меня было.
0: Что
5: и,
0: она
5: получается,
0: сделала?
5: Я их оставлял. А?
0: Что она сделала? Ну, ты сказал, отомстила,
5: мне, наверное,
0: как отомстила?
5: Столько эмоций предоставила по жизни, блин, за все. Там, то не так, то это не так.
0: Но она тебя не бросила, вы вместе.
5: Ну да, да.
0: Классная история, да. Спасибо.
1: Офигеть.
0: Большое. Просто отомстила, просто не, но не бросила.
1: Ясно, записали.
5: Ладно, ну не бросила, мстит.
1: Мстит до сих пор.
0: Ну понятно. Ладно, брат.
1: Так, у тебя есть какие-нибудь знакомые девчонки, которым можно позвонить с историей? Пацаны сегодня молодцы.
0: Пацаны, у вас вообще истории топовые. Так, давайте, я сейчас попробую. Вот я сейчас тыкну, я надеюсь, что позвонит девчонка, и которая там прямо
1: у
0: она.
1: У девчонок
0: там,
1: по-любому есть такая
0: никакой
1: история.
0: Никакой истории там, что вот кровью там письма писали. Вот такое хочется, а вы такие, ну мне жена отомстила вообще за всех девчонок. Она тебя бросила? Да нет, просто меня она это.
1: Были какие-то истории? Ну, всякое бывало, разные бывали истории. Бывали разные
0: ситуации.
1: И по мне я упал в лужу нафиг, лежал нафиг. Здравствуйте.
0: Алло.
5: Алло.
0: Да, ладно, ну привет, как тебя зовут?
5: Добрый день, Руслан из Самары.
0: Руслан, расскажи, пожалуйста,
1: что-нибудь.
0: У тебя есть какая-нибудь такая животрепещущая история про разбитое сердце?
5: Ну, было неоднократно.
0: Ага.
5: Ну, самая такая жесткая, так сказать, била, так сказать, одна девушка, долго встречались. Ну, вообще не очень долго, вот. И в итоге я решил, ну, прекратить отношения.
0: Угу.
5: Вот. И ушел, грубо говоря, блядь, на свадьбу.
0: Ага.
5: К другу.
1: А, вот. Я думал,
5: она
1: на свою.
5: Планировала после свадьбы перехватить. Ну, забрать, так сказать.
0: Да.
5: Я забрал трубку. Вот утром, когда я посмотрел, у меня на телефоне было почти 400 пропущенных вызовов от меня.
0: 400.
1: Рекорд,
0: да. Офигеть.
1: Так.
0: 400.
1: А, пока все, история пока закончилась.
0: И что потом?
5: Ну, мы с ней больше не встречались, не виделись, и как потом от общих знакомых я узнал, что она очень сильно переживала это расставание.
0: Ну, по 400 звонкам можно предположить. Ладно, спасибо тебе за звонок. Понял. Ну, хоть что-то, хоть 400 пропущенных. Так, ребята, давайте, наверное, в музыку все-таки. Вот я еще одну достал группу из вашего плейлиста, из самого низа вообще. Группа вот такая вот, она называлась «Ради славы». Помнишь такая
6: Нет.
0: группа? Это
6: счастье.
0: Как-то 9. Вот такая песня. Ставьте разбитые сердца в чат жестко.

0: Читаю чат, конечно, в скольких людей сегодня попали. Все плюс-минус под одни песни грустили, так что... Тут написали, конечно, Дубцова о нем, но это вы сильно постарше, конечно.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в четверг, 30 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

слегкой деталек. Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: пазлом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, но радио, супер хиты и супер новинки на базе. У нас в гостях сегодня будет интересный гость, потому что у нас в гостях человек,
3: у нас в гостях гость которому, интересный, да.
2: Да, благодаря которому я могу видеть вообще этого человека напротив, это Наталья Майчук, врач-офтальмолог.
3: А вот тут написано рефракционный офтальмохирург, так правильно называется ваша должность? Самый главный вопрос, так как вы профессиональный офтальмолог, и вас зовут Наталья, да, правильно?
2: Да.
3: Как вот вы относитесь, когда люди говорят, что вы Наталья, или там пишут? Да. Что с этими людьми хочется сделать?
4: Ну, раньше это было более так болезненная тема, но сейчас уже философски отношусь.
3: А раньше?
4: Кстати, сейчас стали люди многие действительно отличать имена, и поэтому очень приятно, когда пишут правильно.
2: А там, наверное, вначале было вот так, писали с мягким знаком. Наталья Владимировна, она вот так сажала человека, вот эта вот штука здесь была, она такая, это какая буква? Какая буква? Мягкий, и, видишь, здесь и.
3: А что вот так вот, зачем так родители, вот, почему вот, как, насколько это разные имена, Наталья
2: да, ну, я в паспорте, я думаю, когда ты в аэропорту билеты будешь покупать, там сильно разное будет.
3: Это разное написание просто, или это прям разное происхождение у имен?
4: Нет, разное происхождение.
2: Ага.
3: Вот, и часочек мы об этом и поговорим, да. Про имена.
2: Вы кандидат медицинских наук, правильно?
4: Да, все верно.
2: А что, какое вот отличие между кандидатом и доктором медицинских наук, или там профессором? Что нужно, чтобы получить, типа, это как КМС и мастер спорта?
3: Диссертацию
2: или...
3: защитить, наверное.
4: Да, совершенно верно. Это разные уровни диссертации, кандидатская диссертация, докторская. Докторская пока как-то не готова.
3: А мы любим докторскую, Саша.
2: Да, нормально, я вообще защищал докторскую обычно.
3: От хулиганов.
2: На нее напали, да, там акция была.
3: Вот такого уровня вопросы вас сегодня и ждут. Если вы
2: а
3: думали,
2: что нужно? Типа, вот я хочу, допустим, нет. Я вот, допустим, кандидат медицинских наук. Я такой, хочу докторскую. Мне надо что, как-то...
3: Сходи, купи в мясной отдел.
2: Ну все. Мне надо написать какую-то статью или что, чтобы...
4: Если бы.
2: А что нужно?
4: Нужно писать докторскую, защитить докторскую. Кроме этого, нужно писать еще достаточно большое количество научных публикаций, их тоже защитить. Ага. И вот по совокупности всех этих работ присуждается звание...
2: И это там от этого как-то зарплата побольше
3: это,
2: становится?
3: Во-первых, это длительный процесс. То есть надо годы и усилий потратить, и времени своего. А зарплата в итоге увеличивается, нет?
4: Ну, может быть, в государственных клиниках есть доплата, но вот по своей кандидатской, по-моему, это было около в районе 3000 рублей в месяц.
3: Ну, извини, мне за трешку можно 4 года монографии пописать.
2: 3000 в месяц-то, по крайней мере, точно знаю, что копеечка упадет.
3: Там 3000, тут 3000, вы подумайте.
2: Да, да, да.
3: Так, ладно, значит, вы всю жизнь этим занимаетесь. И вы в частной клинике работаете.
4: Ну, это последние 4 года, до этого. Я очень много лет работала в крупном институте и была старшим научным сотрудником, занималась наукой, занималась образованием и так далее. Ага. Ну и плюс действительно вела очень активную хирургическую деятельность. И 4 года назад мы организовали современный медицинский центр, оснастили его по вообще там самому-самому последнему слову
3: техники.
4: Да,
3: там здорово.
4: Да.
3: Там прям и кулер там, что ли, я не знаю.
2: Я тебе больше скажу, там их несколько вообще.
3: И там аппарат с бахилами.
4: Да. Обязательно,
3: ну офигеть.
2: Да, там еще, знаешь, там в приемном отделении стоит телевизор.
3: Телевизор,
2: да. И я перед операцией сидел час где-то, ну, может, поменьше, на самом деле, сидел, смотрел какой-то фильм такой, ну, типа, средненький. И я сидел и думал, а настолько мне зрение хорошее надо, чтобы видеть такой фильм, вот, чтобы потом...
3: Какие там фильмы? У холмов есть глаза.
2: Да.
3: Приходи на меня посмотреть.
2: Клиника в Химках находится.
3: А что, мы не будем
2: название? Да нет, скажите, конечно.
3: А что такого-то? Скажите.
4: Клиника называется Юрмед.
2: И вы прям там главное.
4: Ну, да.
2: Ага. И вы можете ходить вот так вот.
3: Вот так, как говорят. Так, чему пыль тут? Вот так делаете?
2: Да.
4: Ну, не знаю.
2: А там видно прям пыль, потому что у вас зрение-то хорошее. Потому что
3: что-то я не вижу, как вы работаете, коллеги. Надо, у офтальмологов же такой юмор,
2: да,
3: как
2: да,
3: мы
2: да,
3: думаем.
2: Да. Ну и вот, и клиника в Химках. Я что вначале представил, типа, вот пойду лечить глаза в Химке. Я как себе это представлял? Что меня вот так вот прикрутят к стулу вначале, во-первых. Ну, естественно, а бейсбола нет, просто битой. Я вырублюсь. Мне там что-то надают по
3: и
2: щекам.
3: И у тебя такие птички над головой тут летают, да. Отключился.
2: Да, да, да. А я приехал, реально клиника топ. Ну, в смысле, здорово было.
3: Ага. Ну вот будем выяснять, как все это происходит. После небольшой паузы у нас сегодня профессиональный офтальмолог в гостях Наталья Майчук.
2: Если вам попроще будет, вот чтобы глазной врач, давайте так.
3: Глазник! Ну, да, ребята, да, просто у нас такие слушатели некоторые, которые по глазам
2: стоят. По глазам, да.
5: Ничего не видишь.
2: Вот эти вот зенки ваши, вот это.
3: Вот эти, вот это выше носа, которые две штуковины.
2: Вот это вот, когда бабушка видит, перестает, она что-то потом они поделали там, и она бабушка видит нормально.
3: Все, мы просто объясним слушателям, а то рефракционная офтальмология.

0: и Райтраум.
1: Наталья Владимировна Майчук у нас в гостях сегодня.
2: Врач-офтальмолог.
1: Да. Врач, в том числе, который делал мне лазерную коррекцию. Давайте сразу по мифам пройдемся. Укол в глаз. Вот,
2: знаменитая там... история Гарика Харламова про укол в глаз.
1: Укол в глаз. Такая это реальная история? Кто-то мог ему предложить сделать укол в глаз, или это он пошутил вообще?
3: Ну, конечно, пошутил. Для лазерной коррекции зрения абсолютно не нужно такое обезболивание. Достаточно просто двухкратного закапывания капелек, которые делает глаз абсолютно, абсолютно нечувствительным к боли. Поэтому, в принципе, это действительно нет никаких уколов.
1: А вы там уже больше 20 лет занимаетесь лазерной коррекцией, и не было никогда вот уколов, чтобы надо, типа, прям...
3: Для этой операции нет.
2: А для какой операции нужно?
3: Ну, например, при удалении хрусталика, при замене хрусталика, при лечении катаракты, вот там действительно может потребоваться, хотя современная офтальмология, она и эти операции может выполнять под капельной анестезией.
1: Самое главное... Хрусталик – это вот слово, которое я последний раз слышал от прабабушки. Вот это вот. У них с хрусталиками проблемы.
2: Люди реально боятся. Боятся, что больно, боятся последствий, боятся, что, типа, потом ухудшится зрение, что это временный эффект. Нам надо развенчать эти мифы по возможности. Можете как-то их успокоить?
3: Ну, на самом деле, результат операции, он определяется очень большим количеством факторов. Это и современные технологии, это высокий профессионализм. И
2: если у вас деньги на операцию, тоже. Да.
3: Ну, кстати, это тоже важный момент, потому что достаточно много демпинговых клиник, где за 20 тысяч можно сделать два глаза.
2: В подъезде.
3: В подъезде, да.
1: Да, кстати, много таких историй. Заходишь метро встретили. Заходишь где-нибудь, пишут, лазерная коррекция 20 тысяч. Это развод какой-то?
3: Конечно.
1: А что они там сделают за 20 тысяч?
3: Ну, если говорить там немножечко так исторически, то были операции, где крышечку, поверхностный слой роговицы срезается не лазером, как вот мы делали,
1: а ножом,
3: а микрокератом. Это типа рубаночек такой, такой микрорубаночек, который срезает тоненькую пленочку. Соответственно, это делается лезвием, которое можно использовать несколько раз. Стоимость такого лезвия, ну, $50.
1: Ой.
3: Соответственно, резать он может много.
1: Ага.
3: Вопрос к стерильности.
1: А там пошикали на него просто...
2: Антисептик.
1: Антисептик. И еще
3: я
1: раз
3: надеюсь, что
2: вопрос
3: попшикали.
2: К стерильности.
3: Да, вопрос к стерильности, к точности, к предсказуемости, к безопасности, к тому, что каждый последующий срез снижает точность формирования роговичной крышечки. Но это дешево. Тем более лазер, например, который может использоваться для коррекции зрения. Вот там у нас лазер, он работает с частотой 1000 Гц и одну диоптрию за одну секунду убирает. А есть лазеры там предыдущего поколения, восстановленные, привезенные из-за рубежа, собранные на коленке.
1: Ну, которые еще на Windows 95 работают.
3: Да, абсолютно. И там совершенно будет... То есть, в принципе, они тоже могут исправить форму роговицы. Но вопрос как? Вопрос... предсказуемости, эффективности и таким образом. Потому что здесь очень много зависит от техники. Ну и самое главное, это качественная диагностика. Вот диагностика у нас проходит, она часа полтора-два.
1: Да.
3: И мы смотрим пациентов на безумном количестве оборудования, которое...
1: Меня даже штаны заставляли снимать. Но это в другом...
2: Это поржать просто,
1: это, да, это когда я вышел уже из кабинета.
3: Ну это опционально, да.
2: Это сам попросил.
1: Да-да-да.
3: Вот. Если говорить о качественной диагностике, то это, ну, 50-70% залога хорошего результата. Потому что, ну вот, 7 раз отмерь, один отрежь. Вот это вот залог хорошего рефракционного результата. И вот если это все складывается, то результат будет хороший, стабильный, безопасный. Ну и самое главное, чтобы пациент действительно хотел прийти на операцию. То есть мы никогда не уговариваем пациента, потому что сама хирургия, она требует в том числе соблюдения ограничений, определенных рекомендаций и там модификации образа жизни в послеоперационном периоде для того, чтобы адаптироваться. А если пациента привели за ручку и сказали, вот тебе нужна операция, то он и соблюдать не будет, и лечиться не будет.
1: Да, и потом выходит вот этот ребенок с пластырем на глазу, который вот этого...
2: А что это за все время вот из детства?
1: Да, ребенок вот этот с пластырем на глазу, в очках вот в этих. Это что ему?
3: Ну, на самом деле до сих пор используется. Это тренировка того глаза, который хуже видит. То есть иногда бывает, что по какой-то причине один из глаз видит существенно хуже, и второй глаз, так скажем, не дает ему развиваться. И тогда мы один глаз выключаем из зрения и заставляем вторым глазом работать.
2: Тоже пару раз выключали один глаз.
1: Да, у тебя третий глаз работал. Так, а какие противопоказания? Я потому что помню, ну, мне сказали кровь сдать, но я на что обратил внимание? Кстати, я реально на это обратил внимание. Понятно, надо было дело сдать там вот всякие гепатиты и прочее. Ну, потому что я в 1+1 работаю, так или иначе, вероятно,
2: да
1: с того, что...
2: Да и на ВИЧ надо.
1: Да, так это все я сдавал, да.
3: Сдавали.
1: Сказали, мы знаем, где ты работаешь, на всякий случай сдай. И там не было, написано, что если у тебя вот это вот нашли, то, типа, нельзя. Там сказали, надо получить справку от инфекциониста, что ты допущен к операции. То есть не так, что, типа, о, у тебя там эти болезни,
2: мы гепатит, до свидания.
1: Мы тебя не возьмем, да. Угу. Сказали просто получить справку. Какие противопоказания?
2: И какие самые частые противопоказания у людей?
3: Ну, на самом деле, самые частые противопоказания выявляются в рамках диагностики. Например, тонкая роговица или какие-то заболевания роговицы.
1: Которые... Или тонкая душевная организация.
3: Тоже, кстати, очень важный момент, который тоже требует и адаптации в послеоперационном периоде. И вообще, в принципе, глаз — это часть мозга, вынесена на периферию, поэтому мы не всегда занимаемся глазами. И нам очень важно, как пациент адаптируется к результату.
1: И, кстати, еще перед операцией подошла тетенька, пока сидели, ждали, говорит, вам успокоительное дать, если вы нервничаете? То есть настолько там позаботились. Типа успокоительное предложили, вообще
2: так,
1: круто.
2: Давайте, противопоказания самые частые.
3: Инфекционно-воспалительные заболевания глаза, катаракты, глаукома, то есть те заболевания, которые снижают здоровье глаза и снижают способность глаза видеть максимально хорошо. Поэтому очень важно их выявить до операции. Это заболевание в целом организма. Ну, например, если пациент принимает системные ретиноиды, на сегодняшний момент это очень популярная история, их назначают по большому количеству заболеваний различных и не всегда по показаниям, то это тоже может привести к неидеальному заживлению, поэтому надо выявить, так скажем, это до, дождаться, пока пациент прекратит принимать, и потом уже можно делать операцию.
1: А если башка у меня дергается, вот тут, типа, у меня нервные тики, башка дергается, мне же лазером не попадут, тоже нельзя?
2: Тебя зафиксируют голову просто, и все, вот так вроде.
3: Нет, к сожалению, в этой ситуации обычно мы консультируемся с неврологами, с психиатрами, подбирается терапия, и очень часто бывает, что правильно подобранная терапия позволяет снизить движение головы, и тогда мы можем уже выбирать, там, делать операцию. Иногда бывает, когда глаз дергается, тоже технически это все можно выполнить.
1: Какое-то слово есть умное, у меня такое было, когда у меня депрессия была, как это называется, когда глаз дергается сам?
3: Сам глаз, это нистагм.
1: Нистагм, точно, да. Я вспомнил. У меня просто было такое. Ты типа идешь, и у тебя вот так начинает просто. Типа ты не можешь сфокусироваться, глаз дергается. Вообще круто.
3: Я рада, что вам понравилось. Надеюсь, что больше такого не будет.
1: Да, короче, мы выяснили, что за 20 тысяч там тебе, во-первых, верхнюю крышку просто канцелярским ножом срежут. Во-вторых, глаз откроют не распорками, а вот так спички поставят, как в Том и Джерри просто.
3: Да, руками можно подержать.
1: Да, и руками подержат просто. И лазерной указкой посветят вот так вот, и до свидания.
2: Да, а за 30-ку это веки колбу вот так на скотч приклеят.
1: На изоленту. Наталья Мачук у нас в гостях после рекламы продолжим.
2: Как правильно, как вот правильно называть вас?
3: Рефракционный офтальмохирург.
2: Рефракционный офтальмохирург Наталья Майчук у нас в гостях сегодня.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже. 0+.

0: Наталья Маячук у нас в гостях.
1: А кто Наталья?
0: Эксперт в лазерной коррекции зрения.
1: Вообще-то, если что, рефракционный офтальмохирург.
2: Если что, так, на минуточку просто.
0: Тут, значит, мы выяснили, что за 20 тысяч это не оператор. Ну, там что-то там сделают. Сколько в целом, вот я, допустим, хочу, я плохо вижу, на какую сумму мне примерно рассчитывать вот под ключ, чтобы у меня было нормальное зрение?
3: Если говорить с диагностикой, подготовкой и так далее, ну, где-то 220-230 тысяч рублей. Ага.
2: Но при этом есть всякие послабления, типа рассрочки.
3: Конечно.
2: Без... Ага. Переплатный, да. Беспроцентный. И на минуточку это. И на полгода, и на год дадут. Да. Это уже гораздо легче, если у человека зарплата.
0: Но это получится небольшие. Там, да, действительно недорого. И учитывая многие стоимости других медицинских услуг, в других сферах, тут тебе лазером крышечку глаза срезают вообще-то. Это нифига себе технологии.
2: Так, во-первых, ребят, куча ваших вопросов индивидуальных про здоровье. А вот у меня диабет, а у меня то. Давайте так, сразу ответим на все. Сходите, пожалуйста, на диагностику. Она тоже платная, хотим сразу сказать. Но
3: диагностика платная, но она действительно занимает порядка 2.5 часов, это если это полная, да, комплексная. Она позволяет все-все-все посмотреть, выявить именно для вас, нет ли противопоказаний, или если они есть, то можем ли мы что-то с этим сделать или нет. И, ну, вот всегда в клиниках есть и у нас тоже различные акции, потому, например, если...
0: Первый глаз, а второй со скидкой.
3: Диагностика входит в стоимость операции при определенных прохождении в определенные дни. Поэтому у многих клиник такое есть, поэтому, в принципе, здесь, если вы хотите там не к нам, а в какой-то другой центр, то вы просто мониторите, смотрите.

0: смотрите по условиям. Многие клиники делают такие предложения. Это
1: да, или акция, вот эту бутылочку вот так поставил с первого раза. Вот там 50%.
2: И как, вот я прошел, получается, вот эту двухчасовую диагностику, и потом все эти данные забили в компьютер, и он там что-то там выстроил сам, и как это происходит?
0: Очень часто пациенты приходят, говорят, ну вы точно там ничего сами не ошибетесь?
2: А я переживал, что вдруг мне не ту программу ведут, и у меня будет там зрение, как у деда.
1: Да, когда же тебе нужно говорить, ой, вот так.
2: Да.
3: А тут не удаление глаза, нет.
1: А как она отключается, не получается?
2: Да.
1: На 1 апреля сделайте так с пациентами.
2: Тем не менее, вы как бы, получается, оператор вот этого лазера, но более-менее все автоматизировано.
0: Автоматизированные самые тонкие моменты, которые невозможно сделать рукой человека. Например, изменить форму роговицы или там убрать лентикулу, кусочек ткани изнутри роговицы толщиной 40 микрон, невозможно вручную, вырезав ее там каким-то инструментом. Поэтому, конечно, вот в этой ситуации нам помогают лазеры, технологии, и, наверное, офтальмология это стало таким первым направлением в медицине, где все вот эти суперсовременные технологии космические, они используются уже очень давно. То есть лазерами офтальмология оперирует уже лет 50.
2: А этим лазером можно будет потом, допустим...
1: Гравировочку сделать?
2: Гравировочку, да, какую-нибудь там.
1: На барсетке.
2: Я просто, мне сложно понять, как это происходит. Вот мне, допустим, ладно, открыли этот глаз, при другой операции не открыли глаз. Что-нибудь так. Я вот лежу, мне вот так, я плохо видел, отвратительно. Потом мне вот что-то так пик-пик, пик-пик, и я встаю, и я вижу идеально. Как это происходит? Что за магия?
1: Скажите, что это чудо, вот и все, не объясняйте, это мозги только
2: загрузят
1: ему. Почему?
2: В какой момент подумали, что если лазером как-то правильно посветить, оно улучшается?
0: Оптика — это физика.
2: Да.
0: И, по сути, мы все работаем с преломлением линз, из которых состоит наша оптическая система глаза. У нас роговица, хрусталик — это линзы, имеющие определенную диоптрийность.
2: Зум.
0: Ну, по сути, да. Зум — это хрусталик, он тоже позволяет нам переводить изображение сдали вблизь. То есть, фактически, это физическая оптика.
2: Ага.
0: И, изменяя кривизну роговицы, преломление роговицы, можно переводить изображение, которое в виде лучей попадает на роговицу, фокусировать точно сетчатку. То есть, фактически, мы меняем кривизну роговицы.
2: Ага.
0: И все наши алгоритмы рассчитаны на то, как изменить преломление роговицы, чтобы получить четкое изображение на сетчатке.
2: И, то есть, мы можем, типа, как-то посветить и... Я начну видеть вдаль, посветить по-другому, я начну видеть вблизь, посветить еще как-то, я перестану двоиться.
0: По сути, там... да. То есть офигеть. Мы меняем рефракцию, меняем оптику. И, например, вот астигматизм, это вот как раз то, о чем мы сегодня говорили много, это ситуация, когда в целом роговица — это как часть сферы, то есть каждый меридиан преломляет одинаково. А астигматизм — это одна такая неровность на роговице, один меридиан, который преломляет либо сильнее, либо слабее. И лучи, которые попадают туда, они преломляются в другое место сетчатки.
2: Ага.
0: И вот мы можем локально изменить кривизну вот этого конкретного меридиана и получить четкое изображение. То есть фактически вот, ну, операция фемтолазик, то, что мы с вами делали, это операция, где мы сформировали тоненькую крышечку клапан, ее подняли, и под клапаном форму роговицы изменили так, как нам надо. Потом сверху прикрыли крышечкой и, собственно говоря, на этом операция.
1: Что там с твоим клапаном-то делали в итоге?
2: Клапан открыли, и там потом...
0: Роговичная крышечка.
1: А скажите, пожалуйста, людей интересует, есть ли какая-то гарантия, например?
2: Да, реально.
1: Типа год бесплатного обслуживания.
2: Да, я вот пришел, допустим, у меня там хуже. Я пришел, говорю, Наталья Владимировна, ну что-то глаз барахлить начал, кабель отходит, надо посмотреть.
1: Да, клапан, да.
2: Проверьте клапан мой, и глаза потом посмотрим. Да.
0: Ну, опять же, когда вы холодильник покупаете, вам гарантию дают?
1: Дают.
0: На что?
1: На заводской брак.
2: Да. Тогда к родителям вопросы что-то. Иди к производителю.
0: На то, что если холодильник сломается, то вам его починят. Вот то же самое здесь. То есть при проведении операции мы не только зависим от собственного технологии и так далее, но и от заживления, которое в ответ на хирургию происходит в организме. Вот этот процесс заживления, он может немножечко влиять на те параметры, которые мы заложили. Поэтому вне зависимости от того, что это не наша проблема, а проблема особенности заживления организма, но если в процессе заживления происходит отклонение от идеального результата, то, возможно, до коррекции она будет бесплатна. Ну, так в большинстве клиник.
2: А как часто можно делать коррекцию? Вот, допустим, у меня там со временем я вот играю в компьютер постоянно, и у меня опять испортилось. Я могу еще раз, или это одноразовая операция?
0: При необходимости повторная операция возможна. Ага. Вопрос в том, что частота повторных операций меньше 0,5%. То есть, угу, на самом деле, при правильно проведенной диагностике, при правильно выполненной расчетах, операции и так далее, вероятность осложнений крайне мала, и вот которых требуют докоррекции. Поэтому, да, технически возможно, на практике бывает крайне редко.
2: Но все равно через какое-то время, вот основной вопрос хочется, да или нет, через какое-то время оно чуть упадет зрение или там вернется на прошлое, как у меня было, или все равно у меня будет уже на уровне более-менее это всю жизнь?
0: Все, что мы убираем, оно обратно не нарастает. То есть мы поменяли форму роговицы, вот, ага, дальше вы живете с этой новой формой роговицы. О. Но у нас в глазу есть куча других структур. Например, хрусталик тот, угу, же самый, там сетчатка, структуры, да, которые там отвечают за внутриглазное давление. Если с возрастом эти изменения появятся, зрение ухудшится. Угу. Другое дело, что это не связано никак с лазерной коррекцией. Соответственно, лазерной коррекцией это уже не исправляется. А-а-а. Это исправляется другими операциями там, и так далее. Но вероятность возникновения этих заболеваний, она не повышается и не снижается, угу, при ранее проведенной рефракционной операции.
4: Какие, понятно, сейчас есть вот самые последние разработки в офтальмологии? Вот, вы же интересуетесь этим всем?
2: Да, например, искусственный глаз.
4: Что-нибудь вот чудом настоящий, каким-нибудь, удивите нас. Да. Что сейчас японцы придумали? Или кто? Или наши ученые?
2: Потому что глаза вот и пересаживают, они не похожие, а вот похожие какие-то сделали, чтобы оно видело.
0: Ну вот, к сожалению, по-настоящему пересадить глаз невозможно, потому что глаз это очень сложная структура, и даже представить себе вот этот кабель, который соединяет глаз и головной мозг, зрительный нерв, он состоит из миллиона нервных волокон. Mm-hmm. То есть соединить миллион...
2: То есть там не оптика, да? Не оптический кабель, именно какие-то волокна.
0: Физические, да, волокна. Вот. И вот этот момент, он не подвластен восстановлению. Но, например, бионическое зрение, то есть, по сути, вживление корковых анализаторов, которые позволяют получать подобие зрения для человека, лишенного его.
4: Вообще напрочь лишенного.
0: Да. На мой взгляд, это просто совершенно прорывная технология, и разрабатываются они сейчас.
4: Сейчас пока не на стадии разработки, еще пока не внедрили такие.
0: Были попытки, и были уже импланты, которые вводились, которые позволяли пациентам с определенными заболеваниями, с пигментной амиотрофией сетчатки, это такое редкое генетическое, угу, заболевание, когда человек утрачивает способность видеть, и вот благодаря этим имплантам человек получает возможность видеть свет тьму, определенные там вспышки света, которые уже можно интерпретировать как какое-то изображение. Но это прорыв для человека, который не видит. И ну это, да, конечно...
4: Который в полной тьме всю, да, жизнь.
2: А для тех, кто не видит, у них прям реально тьма, вот как, типа, или какие-то силуэты все равно существуют?
0: В зависимости, ну, если мы говорим...
2: А какие сны им снятся?
4: Если они не видели ничего, да, получается.
0: Ну, сны, это же все-таки больше...
2: Фантазия.
0: Да, это фантазия, это изображение. А-а-а. Другое дело, что мы учимся интерпретировать изображение, которое мы видим на основании собственного опыта. И если этого жизненного опыта не было, то, наверное, вряд ли они, так скажем, имеют очень большую реалистичность.
2: Но у меня в жизни опыта с Дженнифер Лопес не было, но...
4: Ну, там, как бы, итак, да, у нас кандидат медицинских наук в гостях. У меня Дженнифер Лопес. Вы почаще к нам приходите, да.
2: Отдохнем.
5: А вот вы рассказываете. Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
6: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавилон.
5: Поехали!

0: музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
4: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.

0: новом радио.
1: Наталья Майщук, как ты сказал?
2: Рефракционный альфт.
1: Да.
2: Заново еще
1: раз. Давай еще раз попробуй.
2: Рефракционный офтальмохирург. Что тут сложно?
1: Ну, короче, про лазерную коррекцию сегодня говорим. Я человек такой, вот я простой. Мне подарили большой монитор, и я не видел его. И я такой, ну все, надо делать коррекцию, видимо. То есть для меня реально поводом стало сделать коррекцию зрения то, что я не смог с комфортом играть в компьютер. Вот такой вот я человек. И я как, вот мне сделали коррекцию, я даже на следующий день на работу пошел вообще спокойненько. Там что, правда настолько все быстро? Или это у меня просто несложная операция была, после которой я мог, допустим, на следующий день уже существовать. В первый день там вечером у меня и глаза слезились, и там чуть-чуть даже, может, температура поднялась. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Но на следующий день все, я проснулся, и я пошел работать.
3: Действительно, лазерная коррекция зрения позволяет уже на следующий день вести привычный образ жизни. Но не стоит этим злоупотреблять, потому что, особенно если не было привычки к зрению в очках, то есть глазки не умели работать, то давать им сразу нагрузку 24/7 работать вблизи не стоит. Поэтому мы и выдаем все эти рекомендации, рассказываем о том, что надо постепенно входить. Но технически пользоваться глазами можно уже на следующий день после операции.
1: А могу я больничный взять официальный?
3: Да.
1: И типа дадут, и все, как будет справка, и я в больничный.
2: По возрасту.
1: А сколько времени больничный? Неделя?
3: Ну, неделя-то.
2: По возрасту какие ограничения для человека?
3: Минимальный возраст это 17-18 лет при условии стабильного зрения как минимум 1 год до проведения операции.
1: А почему? Потому что глаз не развился до конца еще.
3: Да, то есть если глаз растет до операции, то он и будет расти после операции, потому что операция не останавливает прогрессирование. Поэтому очень важно, чтобы до операции глазки были стабильны. А максимальный возраст зависит от того, по какой причине мы делаем. То есть если, например, у нас просто банальная лазерная коррекция зрения у человека с близорукостью, и он там -1, и ему 40 лет, то, может быть, нет смысла. Но если есть, например, астигматизм, это неудобная рефракция, то она в любом возрасте может быть устранять.
1: Но если я, допустим, вот настолько старый, что я хочу видеть, все ли родственники пришли на мои похороны или нет, мне надо делать коррекцию зрения?
3: Ну, я думаю, что имеет смысл все-таки хрусталик заменить.
1: Все, хрусталик заменить.
2: Какие основные причины ухудшения зрения? Или это опять индивидуально?
1: Да, если вот компьютер сидеть близко, играть, испортится зрение или это шутили нам в детстве?
3: Если зрение идеальное и генетической предрасположенности нет и избыточная зрительная нагрузка сама по себе, вряд ли. Но, как правило, мы все живем в городе, генетика не очень, факторы риска там, в виде малого нахождения на солнечном свету, а это тоже очень важный фактор для здоровья глаз, тоже не соблюдается, то теоретически все это вместе может привести к ухудшению зрения. Но это обычно в период подростковый, когда вообще, в принципе, идет рост глаза, и при близорукости он обгоняет свои нормативы, и увеличение длины глаза приводит к появлению близорукости.
2: В итоге, в основном, генетика, да, влияет?
3: Основной
2: то
3: фактор.
2: Есть, если родители у меня в очках, то как будто
3: очень
2: бы,
3: высока вероятность, что будет, да.
1: Какова вообще сейчас ситуация с глазными заболеваниями?
2: В России, да,
1: да, вообще. Да. У вас есть какая-то... Ну, я потому что пришел, когда операцию делали, я видел, что много людей в очереди сидит. То есть как будто, ну, как будто там всегда народ какой-то есть. Действительно ли у людей проблемы с глазами? Или
2: из-за
1: просто...
2: планшетов, гаджетов и прочего там?
3: Ну, из-за генетики и так далее. Вообще, если говорить о статистике, то количество заболеваний увеличивается. И вообще есть такой прогноз, что к 2050 году 50% населения Земли будут близорукими. А 20% будут близорукие высокой степени. А минус выше 6 диоптрий, это не просто неудобно, а это уже болезнь глаза, когда повышается вероятность других проблем. Ну, например, при близорукости выше минус 6 в армию не берут. Не потому, что человек не увидит там кого-то, а потому, что при стандартных нагрузках повышается вероятность, например, отслойки сетчатки. И именно поэтому мы вот в детском подростковом возрасте сейчас очень работаем над так называемым контролем миопии, то есть вот носим ортолинзы, ночные линзы для того, чтобы стабилизировать близорукость, чтобы глаз не перерос вот этот рубеж и не стал уже проблемой, а не просто неудобством.
1: А насколько остальные болезни завязаны на болезни глаз, потому что мы думаем, что сделаю лазерную коррекцию, типа если я плохо или хорошо вижу, только вот по этим причинам. Убираются ли там какие-то головные боли проходят, может быть, или еще что-то? Какие болезни завязаны тоже вот на глаза? глазах в том числе. Почему надо лечить глаза не только ради зрения?
3: Ну, на самом деле, действительно, при астигматизме у человека, который не пользуется коррекцией, часто бывают головные боли, ага. потому что приходится постоянно прищуриваться, напрягаться, и есть определенная такая вот головная боль, напряжение, которое бывает очень часто у близоруких людей. Угу. Вот со астигматикой. И многие люди говорят, что я сделал коррекцию, у меня перестала болеть голова. Мы не для этого делаем коррекцию, ага. чтобы перестала болеть голова, но это бонус, который тоже может помочь. Да.
1: Ну, кстати говоря, у меня вот мне сказали, что первую неделю вроде бы или две не надо было близко планшет смотреть. Я, конечно же, ну я что, мне зачем это? И откуда врач знает? Я-то лучше знаю.
2: Потому что нон-конформист.
1: Да, откуда врач знает? Я-то лучше знаю, как мне можно смотреть планшет.
2: Ой,
1: или
2: да
1: нет.
2: Что там они знают? 25 лет все, человек работает, что там он разбирается.
1: И я попробовал поиграть в какие-то типа на четвертый день в планшет. Я поиграл, мне так тяжело было фокусироваться, и заболела голова. Я такой, блин, а оказывается, реально вещи говорили. Мне сказали, вдаль можно смотреть вообще чуть ли не телевизор уже на второй день, потому что вдаль, типа, окей, глаза отдыхают, а вблизь вот сложно было. У меня вопрос еще, я забыл. Сказали, что газировку почему-то нельзя месяц пить. Это по какой причине?
3: Ну, конечно, все не до абсурда. Там от стакана да. минералки ничего не произойдет. Просто большое количество газированных напитков вместе с препаратами, которые мы назначаем в послеоперационном периоде, могут привести к отеку роговицы, ага. к изменению внутриглазного давления, что может влиять на заживление. Но все, опять же, в количестве. Поэтому, конечно, мы стараемся запретить все, потому что разрешишь стакан, выпьет бутылку.
1: Ну, конечно. Там далее. Не остановишься.
3: Поэтому здесь больше такой профилактический ограничительный режим. Mm-hmm. Но это действительно такой рекомендация на период восстановления.
2: Там, кстати говоря, работник клиники. Клиника называется, скажите, как еще раз?
3: Клиника называется Юрмед.
2: Юрмед, да. Это в Москве, в Химках. Там вот коллега там некоторые вопросы освещает, отвечает на некоторые ваши вопросы в чате. Но еще раз.
1: Да, придите. Кстати, вы можете сейчас воспользоваться, да, сейчас. По сути, этим шансом, потому что
2: сейчас
1: вы там
2: Кристина
1: какие-то...
2: офигеет. Отвечать.
1: Да, вы там задаете вопросы, и помощница Наталья, она там отвечает на ваши вопросы.
2: Лучше, так что... Наталья, мы предлагаем людям прийти на диагностику уже не вот спрашивать там в интернете, сделать. А уже конкретно по месту. Правда ведь?
3: Конечно же. Безусловно, обследование и осмотр он никогда не заменяет онлайн-консультацию. Поэтому mm-hmm. очень часто пациенты обижаются, почему мы не консультируем онлайн. А как можно? Вот в интернете очень много роликов, когда офтальмолога просят посмотреть онлайн, и вот он фотографию глаза к прибору подносит и так далее. Mm-hmm. Вот это действительно...
1: Типа такой вот, это фоткает глаз.
3: Да, это действительно очень реалистично, потому что по фотографии, по описанию, по жалобам пациента сказать невозможно.
1: Надо
3: очень
1: хотя часто... бы пойти на домик на этот посмотреть для начала, да, который там показывают.
3: Домик, воздухом вот пшикнуть этот. В глаз.
1: Да. А было у вас такой последний вопрос юмористический. К стоматологам бывает иногда приходишь, и они говорят, о, да нет, у вас тут под удаление. Было ли у вас когда-нибудь такое, что...
2: Ну тут... Тут даже диагностика не нужна.
1: Да, тут уже надо коронку ставить на глаз. Тут под удаление.
3: Ну, к сожалению, в офтальмологии, ну, это такой, это не очень веселый вопрос, но удаление глаза тоже, к сожалению, происходит.
2: Происходит.
3: И при травмах, и при онкологии, которая тоже бывает. Вот. И, конечно, такое... скажем, сказать пациенту о том, что ему нужно удалить глаз, это очень тяжелая mm-hmm. история. Но на сегодняшний момент протезирование, конечно, оно не заменяет функцию, но оно позволяет...
2: хотя бы эстетическую.
3: Да, эстетическую составляющую. И это очень важно для человека. Для многих это выход из проблемы.
2: Mm-hmm. Ребят, консультация, диагностика десятку стоит. Ну, посчитайте, сколько денег уходит. И эта десятка улетает.
1: Это вы два раза продукты купите.
2: На чипсы, на вот эти все, как у Артема, на газировки. Вообще. Один раз сходил, и все. Это здоровье. Да. Жалко денег на себя. Ну, один разочек-то можно, а вы столько лет сомневаетесь.
1: У нас даже... тут видишь, тут такой выбор, что вот нулевку купить или...
2: Это жесткий выбор,
1: конечно.
2: Да. Это тяжело, да. А тем более за десятку можно не... Ну, ящик можно взять.
1: И на чипсы, и
2: будет как бы, да.
1: Да.
2: Черт, вот я сейчас сам говорю, а сам не верю себе.
1: Видишь, у тебя хорошие глаза, тебе не надо. А, ладно, последний тупой вопрос вообще. Я забыл его задать. Глаз из чего состоит? Там вода какая-то внутри или что?
2: Офигенный вопрос. Тупой, последний, это там лекция на час.
1: Потому что нет, вот я вот его трогаю, типа, вот он как будто упругий, но я понимаю, что внутри меня там органы, какая-то кровь. Что в глазу там вообще?
3: Ой, там много всего.
1: Да? Ну, какая-то типа сукровица или что?
2: Не надо дискредитировать офтальмолог. Там что, сукровица? Да все уже, нормально.
1: Что в глазу?
2: Скажите мне, мясо там, я не знаю.
1: Из чего? Он же не из мяса, он из чего-то.
2: Суфле, оно же белое.
1: Какой-то белок, типа, как в яйце или что?
2: Белок, как в яйце, да.
1: Яйцо, как в яйце?
2: Яйцо. Все. Ребят, итак, у нас в гостях был кто, Артем?
1: Наталья Владимировна.
2: Наталья Владимировна Майчук.
1: Рефракционный хирург,
2: офтальмохирург. Да. Да, и в клинике Юрмед. Приходите, там очень приятные ребят, хотя я не был, но я как бы чувствую по руководителю, кто в коллективе. Вот, и уже избавься от этой проблемы.
1: Да.
2: И будьте как Артем.
1: Там белок в итоге или
2: да,
1: что?
2: Да, белок, белок, все,
3: ты белок.
0: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в четверг 30 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
0: Реклама.
5: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
6: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-900-02-6576.
7: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Как обычно, все самое интересное проспал. Захожу в студию, а тут ведущие утреннего шоу уходят сами не свои, какие-то под впечатлениями, эмоциональные и все прочее. Потом мне сказали, кто был в гостях, и все стало на свои места. Ребят, запишите меня тоже, мне тоже это очень нужно. Ну а пока здесь на 6 часов с тобой я, Вадим Данилин, помогу скрасить этот прекрасный летний день.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

Чистый Ираклий, Даша Суворова, «Не любовь, суперхит», в эфире новая рубрика «Потенциальный суперхит». Далее время, когда я знакомлю себя с новинками, которые только-только увидели свет, еще не успели завируситься толком, но имеют все шансы на это, потому что это красиво. Эксклюзивная новинка сегодня тебя ожидает. Ну, хотя бы потому она эксклюзивная, что она немного не эфирная и вряд ли второй раз отыграет. Ну, если только в утреннем шоу 1+1. Но я не смог обойти ее стороной, ибо это сам Тиесто. Диджей Тиесто, он взял популярный трек из социальных сетей и сделал отдельный трек, который, я уверен, будет крутить теперь на своих зетах. Новинки 2 недели. У тебя же есть шанс услышать это в числе первых. Прямо сейчас всероссийская премьера от Тиесто. Ну, если хочешь, еще в наших социальных сетях прямо сейчас этот трек выложу, чтобы далеко ходить никуда не нужно было. А так, оцениваем.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеет

0: Это «Звонки его на часах», суперхит на новом, ну и преддверии нового рабочего дня, который только начался у нас. На Дальнем Востоке он уже закончился. Дальний Восток, Владивосток, Хабаровск, при этом огромный вечерний. Вот такая вот новость, которая заставит тебя немного задуматься. Наверное, лишний раз задуматься. Значит, слушайте. Сотрудники, которые берут на себя больше всех работ и вытаскивают самые сложные проекты, приносят компании в 20 раз больше денег, именно они, чаще других, выгорают или теряют работу, пишет одно издание. Анализ больше 600 тысяч человек показал, что вместо повышения им обычно оставляют прежнюю зарплату и просто нагружают новыми задачами. Хочешь задумываться — задумывайся. Не хочешь задумываться — не задумывайся. На самом деле не то время, чтобы сейчас задумываться. Только рабочий день начался. Не до этого сейчас. Проснуться бы окончательно. Так и хочется еще одну чашку кофе выпить, но я от кофе отказался. Вместо литров я сейчас пью маленькую небольшую с утра, и все на этом. Не, я все-таки кофе пойду, сейчас выпью. Лена Терлеева, «Лирик», «Артик Асти». Все такое вкусное. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
11: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
13: Это просто хахашка распирает изнутри.
2: Кирилл Калинин в кадре.
13: Приколист и талант.
2: И в центре главных музыкальных событий.
13: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
2: все, что звучит на новом, теперь на экране.
13: Музыкальные скоростя.
2: Новое радио «Чарт». Смотри каждую пятницу в 17.00 на Муз-ТВ.
13: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.
2: Новое радио.

0: Артика Асти качели, суперхит на новом. Но любой приходит и уходит, а денег хочется всегда. О любви поговорим ближе к пятнице, сейчас же по работе. Вакансия мечты подоспела. На этот раз придется ехать в Минск. Именно там ищут человека, который готов упасть в так называемую сахарную кому. Местному ресторану срочно требуется ответственный дегустатор всех десертов из меню. Вместо душного офиса обещают предоставить отдельный кабинет с неограниченным запасом сладостей, а также готовы оплатить спортзал, чтобы сотрудник не терял форму. Очень заманчиво. Очень заманчиво. Как не вовремя я отказался от сладкого. Но не будем сейчас об этом. Скоро продолжим.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в четверг, 30 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. А ты тоже заметил, что, например, полдень в понедельник и полдень в среду, они очень разные между собой. Сегодняшний он какой-то более добрый, теплый и многообещающий. Не особо напрягаясь, продолжаем создавать видимость работы под суперхиты, суперновинки нового радио. Работа не волк, а вот обед пропускать не нужно. Вадим Данилин с тобой сегодня. Привет всем.

0: со своим суперхитом «Where We Go» в эфире «Нол» прямо сейчас. Куда же мы идем? Я не знаю, куда мы идем, а вот российские зумеры пишут, массово бегут из офисов, чтобы работать руками. HR говорят, что молодежь все чаще подается в гончарное дело, ювелирное искусство и другие традиционные ремесла. Выбор очевиден, зарплаты в этих отраслях могут доходить до 150 тысяч рублей в месяц, плюсом идет гибкий график, который зависит от количества заказов на различные изделия. Я не стерпел. Можно я приму 3 телефонных звонка? Вопрос будет один и тот же для всех. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Позвони мне прямо сейчас, прямой эфир. Я задам один вопрос вам троим. Кто до меня дозвонится? 8-495-232-1632. Задам один вопрос. А какой узнаешь уже, когда дозвонишься или услышишь этот вопрос? На самом деле простой. Российские зумеры массово идут работать руками. Итак, 8-495-232-16. А мы сейчас у зумеров у этих спросим. Да, спросим. Алло, привет.
1: Привет.
0: Скажи, пожалуйста, а что лучше, работать головой или работать руками?
1: И то, и другое.
0: Есть два стула. Нет, давай определись уже. Что ближе?
1: Ближе вообще головой.
0: Ближе головой. Спасибо огромное за ответ. Очко уходит зрителям. 8-495-232-16-32. Что лучше, работать головой или работать руками? 8-495-232-16-32. Алло, привет тебе, дорогой слушатель. Алло. Герасим. Герасим, зачем ты мне звонишь? Постучи по телефону хотя бы. Ладно, хорошо. Есть время принять один маленький звоночек еще. 8-495-232-16-32. Тот же самый вопрос на повестке дня остро сейчас стоит. Я его быстро задам и быстренько с этим как бы покончу. Да? Алло, привет.
1: Алло.
0: Привет. Что лучше, работать головой или работать руками?
1: Да, я думаю, лучше руками, наверное.
0: А ты кем работаешь?
1: Я работаю на «Газели».
0: На «Газели». А, я понял, хорошо. Ты развозишь, да, что-то, я так понял?
1: Да, людей, бананы. Ха-ха, шучу, не бананы.
0: Это старый бородатый анекдот, между прочим. Спасибо огромное, поднял настроение. Хорошего тебе дня. Скоро продолжим, да? Продолжим же.
2: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звезд.

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Перу.

0: Клава Кока, «Замуж», суперхит в эфире нового. Хотел прокомментировать, но не стал. Я просто один клип тут недавно посмотрел у Клавы Коки. Я о другом сейчас. Очень много песен, за эфиром сейчас спор просто возник. Очень много песен в последнее время, в том числе, о неразделенной любви. Ты, наверное, заметил это все, да? И мы посоветовались, и я пришел к выводу. А если у вас есть свободное время, там минута буквально, можешь зайти в наши социальные сети и напишите, пожалуйста, лучшую, на твой взгляд, песню о неразделенной любви. Огромная просьба. Напишите, пожалуйста, вот сейчас подумай и зайди и напиши лучшую, на твой взгляд, песню о неразделенной любви. Возможно, эту тему возьмет мой коллега Данил Михайлов для своего проекта, что было раньше, но я не знаю, возможно. Это не для этого создается, а просто хочется уже определиться. Давайте определимся раз и навсегда. Лучшая песня всех времен и народов о неразделенной любви. В наших социальных сетях, пожалуйста, зайди, напиши, а я тебе за это очень скоро русскую рулетку от Гаязовых поставлю. Танцы минус иду, и не только.
1: Утреннее шоу 1 плюс 1. Утро на грани.
2: Верните Рай Трауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай, давай.
3: Пойду
2: давай
3: дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь.
4: С тобой чокнуться можно.
2: Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
4: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1 плюс 1.
6: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузмили.
3: Вообще.
2: Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
1: На новом радио.
7: Реклама. Реклама.
8: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
9: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
10: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
11: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
12: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
13: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
14: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.

0: Это Джонни, суперхит «Лечу» в эфире «Нового». Спасибо огромное всем, кто откликнулся на мою просьбу написать самую, на твой взгляд, лучшую песню о неразделенной любви от Даниэля Михайлова. Действительно, нужно взять на вооружение весь список для проекта «Что было раньше». И вот, тем временем я почитал, что вы предлагаете в качестве лучшего, и понял все-таки, какая у нас разношерстная аудитория у «Нового радио». Пока одни предлагают какие-то относительно новинки в качестве лучших песен о неразделенной любви, или там говорят, весь репертуар Анны Асти. Да, я согласен, весь репертуар Анны Асти можно туда, вот прям в кучу, прям целый час крутить песни. Я прям обеими руками за, если целый час будет крутиться Анна Асти в эфире. Вот. А другие называют такие древние треки, про которые мы с тобой уже давным-давно позабыли. Это, знаешь, как «Скажи, что тебе 50 лет, не говоря, что тебе 50 лет». Взять, например, песня «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Вот ты вспомнил бы в быту сейчас, нет? Зумеры даже не знают о существовании такого золотого хита. И вдвойне приятно, что всех нас, разновозрастных, объединяет любовь к суперхитам, суперновинкам «Нового радио». Спасибо, что вы с нами, и млад, и стар, и все вместе. Так круто, что я сейчас, по-моему, даже описываюсь, поэтому прервемся.
1: По данным Яндекс.Погоды, и предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в четверг, 30 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 9000 002 6596.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Каждый пятый курьер в России – айтишник, показал опрос. Именно в доставку чаще всего идут работать студенты IT-специальностей. Тут не так уж и много. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим летним суперхитам, суперновинкам. Нон-стоп на 20 минут без рекламы далее. Раскладывайся поудобнее. Я Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет!
2: Новое. Ты живешь, будто я.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Набираю вдохновение.
1: Ваня Дмитриенко — настоящая суперхит на новом. Но если Ваня о любви, то Данилин, как обычно, про деньги. Ибо ипотека сама себя не оплатит. Долгосрочный финансовый стресс, оказывается, разрушает мозг и ускоряет его старение. Британские ученые завершили многолетние исследования с участием почти 3000 человек. И выяснилось, что хроническая нехватка денег к 53 годам приводит к ухудшению памяти и замедлению мышления, а к 71 году к физической атрофии мозга. Главной причиной поражения ткани специалисты называют не то, что у тебя нехватка денег, а избыток гормона стресса, кортизола, который все и портит. Живи теперь с этим. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
2: Впервые в концертном зале нового Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
3: Реклама. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеет

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Это Флорида со своим суперхитом в эфире Нового. И аккурат твоему обеденному, а местами уже и ужинному столу. Приятного аппетита. Новость. Отказ от позднего ужина, оказывается, помогает сохранить функции мозга в пожилом возрасте. К такому выводу пришли ученые из Радгерского университета. Да. В исследовании женщины от 50 до 79 лет в течение полугода ограничивали прием пищи 9-часовым окном, отказываясь от еды после 7 вечера. В результате они показали более высокие результаты в тестах на память, мышление и решение задач по сравнению с теми, кто питался в течение дня дольше. По мнению экспертов, такой режим улучшает контроль сахара в крови, снижает воспаление и поддерживает здоровье сосудов мозга. При этом специалисты подчеркивают, что выводы пока носят предварительный характер. Но ты на всякий случай намотай себе на ус. И, кстати, почему только женщины?
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в четверг 30 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру, ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, это Зиверт.
2: Всем салют, это PLC.
3: Это Диджи Смеш.
4: Это Настя Кудри.
5: Это Саня СТ.
6: Это Эльвира Т.
7: Всем привет, с вами Айова.
8: С вами Леша Свит.
9: С вами Лена Темникова.
10: Всем привет, с вами Хамалиновый.
11: С вами Клава Кок.
12: С вами Гаязм Бразер.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. В США успешно испытали жидкость, которая останавливает кариес у детей. Без бор машины и боли. Раствор безопасен даже для годовалых детей. Это все новости всегда на минус. Представляешь, детство без зубной боли и без стоматологов. Это же счастливое детство. 20 минут музыки без рекламы. Далее твой непокорный слуга Данилин тоже тут.

0: Музыка.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня, но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

0: Даша, ее «Лето летай», суперхит в эфире нового. И опять-таки отпускные новости. Оказывается, россияне стали оставлять более щедрые чаевые. За первые полугодия частота выросла на 20%, а средняя сумма достигла 330 рублей. Растет и количество потенциальных получателей чаевых. Если несколько лет назад они ассоциировались прежде всего с ресторанами, то сегодня активно подключаются и отели, и заправки, и тому прочее. Богатеет народ российский-то, богатеет. Дженнифер Лопес, Артик Асти, Ума Турман, и не только, очень скоро в продолжении эфира.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали.

0: отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6576.
5: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Уж два десятка лет для вас.
4: За тот же вкус, все тот же класс.
3: Вас благодесь, старый друг. Лучше новых двух.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

Это «Медуза», «Don't Wanna Go Home», «Суперхит» в эфире «Нового». Новости автомобильные. Далее «Audi». Компания «Audi» выпустила крупнейший внедорожник в своей истории – «Audi Q9». Автобренд официально назвал свое детище самой большой «Audi» всех времен. Ну, только представь, длина 5,3 метра, ширина 2,2 метра, высота 1,8 метра. Компания обещает 7 различных режимов движения и полный привод Quattro. А мощность монстра будет обеспечиваться 3-литровым турбодизелем, который развивает 295 лошадиных сил. По-моему, так это все. Ну, я не знаю. Я почему эту новость рассказал, потому что всегда удивлялся большим машинам. Как по мне, смарты, вот эти двухместные, вот эти вот малипуськи, самые лучшие автомобили. Ну, это на мой взгляд.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7000 рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Где суперхиты? У нас в чарте.
14: Стильно.
13: Где суперновинки? У нас в чарте.
14: Занятно.
13: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
14: И немного тревожно.
13: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
14: Чудненько.
13: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
14: Ничего не понятно, но очень интересно.
13: Так кто сегодня в чарте?
14: Терминатор.
13: Узнаешь в пятницу в 17:00.
14: Попробуйте, вдруг прокатит.
13: Новый радиочарт на Муз-ТВ.
14: Поехали.
13: 16+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: суперхит бородатого года, даже сейчас не припомню, хай-фай «Черный ворон» в эфире нового. Тем временем социальные сети по паспорту ввели в Нью-Йорке. С января пользователям придется подтверждать возраст для доступа к социальным сетям и похожим сервисам. Несовершеннолетним отключат персонализированную ленту и уведомления с полуночи до 6 утра. Я думаю, если у нас такое сделать, большинство граждан будет просто обеими руками за. Но не об этом сейчас.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в четверг, 30 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Коллеги, напоминаю, осталось 3 часа до живой среды. Сегодня в концертной студии Нового Радио с часовым лайвом группа Филатов Кэрос. Лайв сможешь и услышать, и увидеть. Так что готовься. Начало в 6 вечера по Москве. А здесь сейчас 20 минут музыки без рекламы. Я Вадим Данилин, тоже тут на пару часов. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Алекс Уоррен со своим суперхитом «Fever Dreams» в эфире «Нового». И опять-таки билеты, билеты мечты, отпускная тематика. Если ты поторопишься, то завтра, если тебе все надоело, все задолбало, все задолбали, можешь улететь в Анталию прямым рейсом за 5300 рублей. Или за 6600 рублей. Выбирай. Ну, есть такие люди, которых всем все надоедает, и они собирают вещи, и пакуют, и уезжают. Знаем много таких людей. Однако не об этом сейчас речь.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Вита-парк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пью квас уж два десятка лет.
4: Вкуснее благодея нет.
3: Квас благодей. Все так же хорош.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Суперхиты, суперновинки.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

0: Пицца.
1: Суперхит еще на долгие времена. Просто в Ангане нужно быть. Царица от Анны Асти в эфире. Кстати, график ближайших выступлений Анны не такой уж и широкий, большой и огромный. Поэтому, если хочешь все-таки попасть в последний летний месяц, будет всего 3 выступления. Причем 2 из них только в России. 2 августа Анна Асти выступает в Минеральных водах. И 29 августа в Москве выступает Анна Асти. Ну а 3, так как нас слушают не только в России, скажу, что 13 августа Анна Асти выступает в Тель-Авиве. Срочно покупайте билеты.
2: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
3: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему.

0: новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
2: Реклама. Реклама.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
6: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
7: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты.
4: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
10: Новое радио.

0: «Елка» и ее шикарно красиво суперхит «Нечего терять» в эфире нового. Ну и всем поклонникам Турции, фанатам и поклонникам отпуска в той стране посвящается. Прекрасная, замечательная новость. Сегодня я уже говорил, что в Турцию можно улететь и за 5, и за 6 тысяч в обозримом будущем, уже завтра, между прочим, из Москвы. Так вот, оказывается, в Турции запретили включать чаевые в счет отныне. Теперь они могут быть только добровольными, а любые сервисные сборы должны быть указаны в меню. Если тебе приносят чек, а там другая сумма, ты платишь минималку. Вот это вот. Если цена в чеке отличается от указанной, платить нужно по более выгодной для клиента стоимости. Хорошая, прекрасная новость, на которой можно неплохо так сэкономить. Удачи и не благодари.
1: По данным Яндекс.Погоды и предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра в четверг, 30 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоист.
2: С вами Анет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Йолка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио. Новый фильм про Человека-паука получил 93% положительных отзывов. В России его покажут после 20 августа, так что готовимся. Это все новости всегда на минуте. Экватор рабочей недели пройден успешно. Давайте расслабляться. 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы на новом радио. Тебе для настроения. Я Вадим Данилин. Еще час с тобой здесь. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Джакон Келлиана, «Асфальт» — суперхит на новом. Заканчивается июль, многие уже успели сходить в отпуск и снова вернуться в бетонные казематы. Аккурат к этому времени подоспела методичка, как легче влиться в работу после отпуска. Только у меня нет ни малейшего желания читать ее, потому что лишний раз вспомню свой отпуск и работать вообще не захочется. Поэтому молча, наверное, заканчиваем этот день, мечтая о предстоящих выходных, до которых рукой подать. Осталось Дальнему Востоку спокойной ночи, вам скорейшего завершения этого рабочего дня. А что у нас по плану далее в эфире? Звонки, Андро Эльмантони, Джон Саммит и не только.
1: 1+1. Утро на грани.
2: Следующие новости. Кирилл Калинин в прямом эфире Нового Радио открыл обувную. Посмотрите, как он переобувается прям в прыжке.
3: Да все. Я, кстати, на Луну летал и на Марс. Да, да просто сейчас уже, сейчас уже не летаю, но вообще да.
2: Короче, ты продолжаешь спасать другие миры.
3: Да, продолжаю думать о других.
4: Супермен из Раменского.
2: Да, да, да. От слова рамен.
3: Видите, какой я ветреный мальчишка.
2: Плохие новости для девушек, которые целуются с Кириллом.
5: Я держу чих до конца поездки, чтобы захлопнуть дверь и тогда чихнуть, а то вдруг мне водитель рейтинг снизит.
4: Мужчина разорвал глотку
3: тому, кто чихнул.
4: Он работал в такси и вез Кирилла.
5: Мега-чих знаменитый.
2: Турбо-чих.
5: Нехорошо, все подумают, что я шизик. А я так и есть. Ну ладно.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу на новом радио.
2: И это человек, который еще 2 года назад в рубашке на работу ходил.
5: Да, смирительный.
1: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 000 рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Это мы. Всем привет, с вами Хама Лейноваис.
1: С вами Анет Сайс.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня Эстэ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче. Новое радио.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
2: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
9: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
10: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
11: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
12: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
8: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
0: На Муз-ТВ новый радиочарт. Суперхиты, суперновинки и суперновости здесь.
13: Это просто хахашка распирает изнутри.
0: Кирилл Калинин в кадре.
13: Приколист и талант.
0: И в центре главных музыкальных событий.
13: Если вы готовы окунуться в мир музыки,
0: все, что звучит на новом, теперь на экране.
13: Музыкальные скоростя.
0: Новый радиочарт. Смотри каждую пятницу в 17:00 на Муз-ТВ.
13: Короче, кто не видел, всем советую. Чисто поржать. 16+.

0: Бервульф топим суперхит на новом под занавес моего эфира на сегодня. Напоминаю еще раз, и мои коллеги будут тебе напоминать еще, уже через пару часов в концертном зале Нового Радио случится часовой лайв группы Филатов Кэрос. Посмотреть его и послушать можешь в официальном приложении Радио Хаб, в официальном приложении Нового Радио Радио Хаб, который ты уже скачал, я надеюсь, из своего магазина приложений, да, категория 12+. Именно посмотреть и также послушать. На сайте Нового Радио будет трансляция, newradio.ru. В нашей группе ВКонтакте Новое Радио будет также трансляция, поэтому готовься. Ровно в 18 ОО по Москве случится вся красота. Ведущие будут Усишкин, твоя подружка Эви. А я прощаюсь с тобой уже до завтра, поскорее бы четверг, а там до пятницы рукой подать. Очень хочется уже на выходные, которых у меня практически так же не будет. Шестидневка продолжается, а пока Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19, завтра в четверг 30 июля дождь, днем плюс 24, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Вита Парк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Питер.
1: Я не знаю, почему меня к тебе так влечет горячо. Любить я в этом деле я новичок. Среди парадных и мостов я тебе

Все так, а еще, друзья, напомню, что уже через час группа Филатов и Кэрос даст живой концерт в рамках проекта «Живая», соответственно, среда. Обязательно присоединяйся, ну а до той поры классический, самый лучший репертуар.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Я вижу
3: по глазам.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама. Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Талантливая тусовочка BTS на новом радио. Поглядел, что на их аккаунт в социальных сетях подписано более 80 миллионов человек. Это я тебе так вот для уточнения больше, чем в Южной Корее, откуда они родом, да даже больше, чем с Северной. Вот. А если взять нашу страну, то мы вот буквально прямо на все 140 миллионов будем вещать живой концерт из нашей живой студии. Держи детали, через 23 минуты старт.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Сегодня в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
2: Реклама. Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
4: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
11: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Ран-ран-ран, особо не разгоняемся, ребятушки. Хотя нет, почему бы, собственно, и не разогнаться как следует. Я имею в виду эмоционально, потому что завершение рабочего дня предполагает некое наличие удовольствий, сверх нормы желательно. И вот под это дело у нас подготовлен мега-супер восхитительный проект, который называется «Живая среда» Филатов и Кэра с полным составом через 10 минут из живой студии Нового Радио исключительно для тебя.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ру.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
1: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: И почему не запускается вот эта самая штуковина? Дядя Дима,
1: только срочно
0: начали, сюда.
1: А ты уже накосячил. Ну, ё-моё.
0: Полетела, да.
1: А не будет? Хочешь, я изображу?
0: А, нет,
2: было.
1: А я только хотела сказать, что так давно я этого не слышала, что немножечко волнуюсь, но как только это произошло, я сразу перестала.
0: Сразу легче стало, согласись?
1: Сразу же.
0: Все, нервяк отсутствует.
1: Не мой косяк. И думаю, и хорошо, и красота.
0: А пальчики-то вот они.
1: Вот они. Друзья, салют. Мне очень радостно сказать, что у нас сегодня не просто среда, а живая среда. Проект «Живая среда». У нас концерт в нашей лайв-студии. Болталовка, интервью, гости замечательные. Филатов и Кэрос.
3: Привет, привет всем.
1: Ура!
3: Вы нас слышите, да?
1: Мы вас слышим. Я знаю, что у вас там вообще-то должны быть слушатели-зрители. Ну-ка, дайте шума, слушатели-зрители. Молодцы!
3: Прикольно, что они все в наушниках сидят.
1: Да, у нас такое полное погружение. Вот эти вот 8-10 человек должны сегодня отрабатывать так, как будто бы мы, ну, в ЭК-стадиум минимум. Мы олимпийский, которого нет, понимаете?
3: Сколько, 8-10, ты сказала?
1: 8-10. А что у нас с ушами-то? Что вы тоже на каком-то треморе или чего?
3: Нет, 8-10 — это 18.
1: У меня, понимаешь, вот с русским языком, с цифрами сложной. Вот на пальцах могу показать, но ты меня не видишь.
3: А что у вас все время какая-то тема про пальцы? Мы же вас не видим. Где у вас там пальцы?
1: А, ну точно. Ну вот я к этому подвожу. Можно по сценарию двигаться?
0: Не, ну надо напомнить, что трансляцию концерта надо смотреть вот прям непременно, прямо сейчас во всех социальных сетях Нового Радио.
1: Все
0: ребята
1: верно.
0: Выглядят просто как будто бы и правда олимпийские собрали. Спасибо за такое уважение.
3: Нет,
0: к нашим радиостанциям.
3: Другие собирают олимпийские, а мы 8-10 человек где-то.
1: Нормально, нормально. Ну, в целом, все, как, ну, все должно быть привычно. Зачем выходить из зоны комфорта, правильно?
3: Логично, да.
1: С некого, с легкого буллинга мы начинаем. Но я хотела сказать, что мы так часто видимся, что я не успеваю по вам скучать, но мне всегда радостно вас видеть. Вот так.
3: А я бы тебя почаще видел.
1: Ничего себе. Ну так приходите чаще. Чего вы хотите и молчите?
3: Ну зовите, что мы придем.
1: Ну вот мы позвали, и вы пришли. И мы, причем, я хочу сказать, за эфиром обсуждали. Значит, говорят, да мы уже раз третий на живой среде. Пришлось поднять все архивы, чтобы выяснить, что вообще-то это первое выступление в проекте «Живая среда».
0: Нет, ты тогда сама еще отсутствовала, а ребята у
1: это
0: нас
1: была,
0: уже выступали.
1: Это была не живая среда.
0: Это была живая
1: это
0: среда.
1: Была не живая среда.
0: Это
1: мы все подняли. Сейчас придет Наташа Силина, всем по башке надает и скажет, это была не живая среда.
3: Оказалось, что действительно это была не живая среда, это по-другому называл. Концепт тот же,
1: да.
3: Но это было не в среду, хотя это тоже было вживую. Но, во-первых, не было 8-10 человек.
1: Вот, это вообще были ковидные
3: было
1: времена.
3: Было 3-4 оператора, да, и все, и все в масках.
1: Поэтому просто стены родные, поэтому кажется, о проекте «Живая среда» впервые. Я, на самом деле, хочу, чтобы мы сразу стартовали, но из-за того, что вы там придумали какие-то странные схемы того, как мы сейчас будем это все слушать... Как будто можно еще поболтать. Что ну, думаете?
3: Как хочешь.
1: Я-то хочу. Вы
3: как
1: хотите?
3: Как у тебя дела, Иви?
1: Блин, у меня нормально. Спасибо большое, что спросил. Меня обычно никто не спрашивает. У вас как делишки?
3: Тебя булят?
1: Постоянно, но это нормально. Это форма общения. Я думаю, так и должно быть.
3: Это расисты.
1: Да так и должно быть. Меня на таких условиях и брали. На этом-то мы все и подружились. Мне нравится. Вода всегда свежая. Бананы по праздникам. Я очень вообще горжусь и обожаю компанию, в которой работаю. Вы можете этим похвастаться?
3: Нет, мы этим похвастаться не можем.
0: А можно уточнить, Дим, только у тебя микрофон включен? Или, может быть, у нас у всех аппаратура работает?
3: Работает? У кого-то еще?
4: Раз-раз. У нас бананов нет. Настроение хорошее.
5: Но всегда есть вода.
1: А что у вас вообще? У вас же есть какой-то модный райдер? Вот что у вас в модном райдере?
3: Есть у нас модный райдер, у нас там ничего особенного, там все для работы. У нас есть из такого не вполне рабочего конфетки Рафаэлка, коробочка, которая обычно с Дашей уезжает, и бутылка вискаря.
5: Ну вот обычно бутылка вискаря уезжает с мальчиками, а конфеты, кстати, в последнее время остаются.
3: Но у нас есть классная традиция, мы где-то в городе, значит, чтобы ее не оставлять, мы подписываем эту бутылку, там, типа, город такой-то,
1: ага.
3: И она приезжает к нам на студию. А потом ваши коллеги, например, с Нового Радио приходят, мы ее открываем, и первый тост должен быть за город, из которого бутылка приехала.
1: Мы осуждаем алкоголь, на всякий случай, я скажу, поэтому я не несу ответственность за все то, что говорят наши артисты. Круто. Я думаю, на этом можно и начать.
3: Поэтому тебя бананами и кормят.
5: Вот
3: давайте
5: поговорили.
3: Начнем.
1: Я напоминаю, что это живой звук, поэтому, друзья, делайте громче.
3: Давайте первый сетик и начнем прямо с движа.

0: Ну, можно погромче поаплодировать, я считаю. Я вообще хочу сказать, что вот нам не очень слышно, как там все подпевают. Ну, я, ну...
1: Но мы старались.
2: А что вы микрофон не поставили?
0: А вот надо без микрофона. С микрофоном-то любой может подпеть. Я хочу, чтобы все голоса сорвали.
2: А у тебя есть микрофон?
0: У меня есть.
2: А что ты молчишь?
0: Ну все, ладно, что началось-то? Что происходит вообще? А? Так, значит, друзья, я напоминаю, что у нас проект «Живая среда». Вы можете не только слушать, но и смотреть. Трансляцию найдете в ВК, во всех других наших мессенджерах. Писать, какие все красивые, нарядные. Вот, например, ребята, артисты в студии не видят нас. Я зачем-то рот накрасила, чтобы вот это вот никто не видел.
3: А мы видели, как ты заходила, красила.
0: Да? Человек, и как, красиво?
3: Очень.
0: Спасибо. Так, значит, давайте вот какой-нибудь умный вопрос я вам могла бы задать, но это не ко мне, поэтому...
2: Накрашенным ртом.
0: Конечно. Для чего иначе? Расскажите, пожалуйста, вот вы начали говорить, что лето скоро закончится. Как у вас с графиком-то, с летним? Фестивалей много в этом году?
2: Да, ну, без международных, соответственно, но у нас, оказывается, по стране очень много всяких разных фестивалей проходит.
0: А так, а у вас как?
2: Да, тоже. Когда-нибудь... Присутствовал, например, такой фестиваль, как День Пахоти.
0: День Пахоти?
4: День Пахоти только вот
0: ты, кажется, перепутал буквы.
2: Нет, я ничего не перепутал. Но я знал, что вы так пошутите.
0: Ну, ты поэтому так и сказал. Расскажи нам про День Пахоти, пожалуйста.
2: Правда, это большой фестиваль. Он в основном аграрный. Там всякая техника представлена. Какие-то новые комбайны, которые, знаешь, там сами при помощи искусственного интеллекта ездят по полю. Мы тоже там спрашивали, а есть ли корова? Говорит, ну... Он останавливается, говорит, если корова. Но, говорит, конкретно вот этот, на котором мы вас катаем, не остановится. Поэтому все-таки надо быть внимательными, несмотря на то, что техника спрогрессировала. Там много всего есть. Там какие-то выставка сыров российских, вин, каких-то колбас. Там даже была колбаса из рыбы. Видели когда-нибудь такое?
0: Звучит сомнительно, если честно.
2: Но на вкус окей, кстати.
0: Даже, на вкус как
2: даже
0: рыба?
2: Достаточно вкус. Нет, как колбаса и реально с привкусом рыбы.
0: Интересно.
2: Вот. И помимо всего прочего, там есть музыкальная часть этого. С огромной сценой, там, с большим количеством народу, артистов привозят. То есть вот такие мероприятия тоже есть.
4: А мышап с песнерами был?
2: Мышап с... Это ты к чему?
4: Ну, День Пахоти, мне почему-то прям кажется,
0: аграрная вот эта вот
2: история.
4: Да, конюшину.
2: Не знаю, но это там они сами как-то видят, движ им нужен или песнеры.
0: Вот, а, ну как-то ловко, очень-очень грамотно так, ускользая ответил.
2: Там много всего интересного проходит, там день русского чая, например, на Дальнем Востоке.
0: Где... А какие-то прикольные еще вот известные фестивали есть, или вы только вот по еде угораете? Вот сейчас будет День огурца в этом, в Суздале.
2: Слушайте, у вас Новое радио участвует в огромном количестве фестивалей. У вас был там и фестиваль в Лужниках, который от Нового радио.
0: Было.
2: И ВК-фест, в котором вы принимали непосредственно участие. Это же все есть. Это всего достаточно много на разный вкус. Хотелось бы, конечно, еще больше. Например, у нас чего нету? У нас нету большого электронного фестиваля. То есть в свое время там был какой-то Alpha Future People.
0: Было.
2: Когда-то был давно Казантип, еще что-то. Сейчас вот чего-то такого нету. То есть большого прям исключительно электронно-музыкального фестиваля.
4: И вот ты как человек оверопытный во всем этом деле и хороший менеджер, может быть, уже кому-то приходил с предложением?
2: Нет, а зачем? Почему ты решил, что я хороший менеджер?
4: А потому что...
0: Я тоже не понял,
4: нет,
0: что ты решил.
4: А я уверен, что ты художественный руководитель от Сабли, во-первых.
2: Нет, у нас есть хороший менеджер. Он решил не приезжать сегодня на концерт и остаться в Санкт-Петербурге.
0: Очень хороший менеджер. Замечательный. Да. Потрясающе. А зачем ехать? Он верит в вас. Ну, столько лет. Ну, что вы можете не так-то сделать?
2: Ну, без него-то скорее лучше будет.
4: Более
2: да, Димон, слушаешь нас?
0: Да. Да, ну, я тоже хотела спросить про Казантип, но уже не буду спрашивать. Хотя, мне кажется, что сейчас, наоборот, многие начали заигрывать вот в электронщину. Как будто опять это становится очень популярно и модно.
2: Нет,
1: мне кажется, вы рано развиваете тему. Песни, связанные с Казантипом, чуть позже оставьте это предисловие.
4: Вот именно. Ну, все, а сейчас ладно. Рекламку послушаем и ко всему вернемся.
0: Окей.
5: Живая среда. Лайв. На новом.
6: Двор детства, качели.
5: Живая среда. Год 2018. Градусы. Режиссер.

0: пожаловать в радио-холл нового радио. Live from Moscow. Прямо сейчас.
1: Живая среда.
2: Возвращаемся в нашу концертную студию. У нас сегодня проект «Живая среда». В гостях у нас Филатов и Кэрос.
3: Да-да, здрасте.
2: Да, давайте каждый раз здороваться. А вы что думали? Мы на радио вообще-то. У вас там вот 8-10 человек вот эти
3: видят. А с какой целью вы каждый раз здороваетесь? Это типа, что кто-то сел сейчас в машину, ну, и да, не слышал, что происходит, так?
2: Я вообще не понимаю, почему тебе не стыдно такие вопросы задавать.
3: Нет, я вообще не понимаю, почему они не садятся в машину ровно по времени в 6.
2: Ну, это другой вопрос. Мы на всех наведем порчу, не переживай.
3: Вы же сказали, что живая среда, начало в 6.
2: Ну... Мы уже взяли этот вопрос на карандашик, все будут наказаны. Что они посмели пропустить начало выступления Филатов и Кэрос. Вообще, это как вообще можно было это допустить?
3: То есть, если в средневековье сажали на кол, вы на карандаш. Получается.
2: Не переживай, ты можешь мне предоставить все инструменты, которые тебя интересуют, я всех на каждый посажу.
4: Бутылку.
2: Просто скажи, что ты хочешь.
3: Пассатижи.
2: Хорошо, мы возьмем работу, разберемся. Я предлагаю после этого, у нас была реклама, был перерыв, поэтому давайте-ка вот вы сейчас чуть-чуть ага попоете, и мы придем обратно болтать. Хочется, чтобы ощущение концертного у нас сохранялось, поэтому темп не будем сбавлять.
3: Хорошо, тогда песня... Эви, это специально для тебя. Она называется «Одинокий пассажир».
2: А чё я-то сразу опять?
3: Ну, кто у нас белая ворона?
2: Ну, тоже как бы мимо чуть-чуть.

0: Тиховато, погромче можно, девочки, мальчики, погромче. Вот.
1: А они тут, кстати, громко, это вам что-то не слышно.
0: А я, ты не мешай, пожалуйста, я, может, специально это делаю. Чего ты? Наоборот, овации, что, лишние, что ли? Только настроение поднимают. Я хотела сказать, с одиноким пассажиром все понятно. Теперь нужна какая-нибудь песня, которая притянет в жизнь всех одиноких женщин мужей. И какая-нибудь, вот, чтобы она на замужество нас всех благословила. Можно?
1: Ты о чем-то своем?
0: Да нет, я там, у меня подруга просто, у нее парня нет, она все думает, когда же он появится. Я чисто за нее передаю.
1: Чисто за подругу
2: вот история,
1: спрашиваю.
2: Когда, конечно. Мне не для себя, у меня чисто вот у подружки.
0: Да, да, я-то чего, я-то вообще, ну, не переживаю. Вот у подружка у меня просто, ну, немножечко, да, есть такие мыслишки. Я
3: покажи
0: вот,
3: подружку.
0: Сейчас я закончу, я подойду, покажу, конечно, подружку.
1: У вас тут камера уперлась в стойку от микрофона.
0: Ничего все страшного. Нормально? Наверное, так и должно
4: так
0: быть.
4: Это живая среда, все правильно, конечно.
0: Все как положено. Я, значит, мне очень нравится смотреть, как вы все прыгаете, когда исполняете трек «Движ». Некая кардиотренировка. Очень приятно наблюдать, когда кто-то мучается, а ты нет. И вопрос следующий. Ну, вы же это, получается, как-то репетировали. Как-то вот, ну, ставили хореографию.
2: Годы тренировок. Мы сейчас собираемся на студии и все тренируемся, чтобы, самое главное, Леша мог выдержать эту физнагрузку.
0: Леша, я думаю,
2: хотя
0: вообще
2: в восторге. Хотя Леша у нас самый закаленный, потому что он у нас спортсмен.
0: Леша, скажи что-нибудь.
1: А он не может сказать, у него микрофона нет.
0: Ну, Леш, мы верим, что... Скажи, я спортсмен.
5: Да нет, они все врут.
0: Спасибо большое. Большое спасибо. Я хотел спросить, как часто вы вообще встречаетесь вне работы? Потому что, ну, все-таки
1: нам,
0: команда,
1: знаешь, нам коллектив. Нам хватает и рабочего. Мы каждую неделю видимся, ну, я не знаю, по несколько дней.
0: Но это сейчас
1: совершенно.
0: Может быть сезон такой. А если вот не сезон?
1: Не бывает не сезона.
2: Получается так, что мы как будто бы друг друга видим чаще, чем родных.
0: Как-то радости я не слышу в голосе.
1: А с чего она должна быть?
0: Чаще, чем родных. Вот с этими людьми приходится каждую неделю видеться.
2: Ну, как-то странно, наверное, Диму мамой называть.
0: Попробуй папой. Не уверена, что это надо озвучивать.
1: Я сказал, эфир не туда пошел, мне кажется.
0: Ну да, ну что? Это живая среда, тебе Усишкин уже сказал. Мы живые люди, у нас живой разговор. Или что, хочешь, я спрошу, чем вы вдохновляетесь, когда пишете свои треки?
1: А ты уже спрашивал на балконе.
0: А зачем ты всем рассказываешь, никого там не было? Тебе никто не поверит.
1: Ты не запомнила просто. Но об этом следующая песня, собственно, она так и называется. «Это все не помнит Эви».

0: кого просить. Все, мы выстроили, мы поняли друг друга. Так, значит, друзья, я хотела вот что спросить. Обычно, когда артисты приходят, они очень ненавязчиво все равно в трек-лист включают какие-то новые свои релизы. Вот какое-то такое нежное, но очень агрессивное промо у вас, если мне правильный трек-лист принесли.
1: У нас оно есть. У нас сегодня должен был быть СТС новой песни, которая вышла неделю назад.
0: Так.
1: Но он что-то не в замок.
0: Что это он не в замок-то?
1: Не знаю, может быть, еще одна буква отвалилась.
2: Мы сегодня все песни его уберем из эфира.
0: Да, мы вообще все.
1: Нет, Саня, не трогайте, Саня хороший. Но мог бы и прийти, кстати.
0: Ну, вообще, да. А была какая-то разборка? Давайте ему позвоним, может.
1: Позвони.
0: Давай ты позвонишь. Я-то не хочу с ним ссориться.
1: Нет, я же в эфире.
0: Ага. Да я в эфире, а я что, по-твоему, сижу тут?
1: Райт Рауна это никогда не смущало. Он мне как-то в 5 утра звонил из эфира, понимаешь?
0: Расскажи, зачем? Чтобы ты не спал?
1: Да нет, это же вообще прикол. А я зачем? Как-то так получилось, что я телефон не выключил. Звонит, значит, телефон. Я, естественно, пропустил вызов, думаю, блин, ну что-то срочное, наверное. Перезваниваю. Оказывается, эти два товарища сидят в эфире и что-то угорают. Я говорю, что случилось? Слушай, говорит, сейчас не матерись, типа, мы в эфире. Я такой, так, уже интереснее. Говорит, а как, говорит, у вас Женю зовут? Я говорю, в смысле? Ну, Женя. Он говорит, не, ну мы думали, но мы просто не уверены, типа, не были. Я говорю, это все, что ты хотел узнать? Он такой, ну, в общем-то, да. Дальше уже практически мат начался. Ну, вот после этого я телефон примерно выключаю.
2: Вот теперь надо узнать, что они в 5 утра делали на работе.
1: Ну, там не 5 было, там было что-то.
0: Ну, 7. 7 утра вообще-то нормальное время, чтобы не спать. Ну,
1: вот где-то там 7-7.30 примерно.
0: А во сколько вы просыпаетесь? Что это?
1: Слушай, ну с учетом того, что я тогда лег там где-то вот как раз там в 4.30, это очень рано.
0: Ну давай не прибедняйся тоже. В вашем возрасте уже надо в 5 утра ехать в МФЦ на трамвае. А вы все с этой играете.
1: А там все вашими занято. Гастарбайтерами.
0: Ты перепутал, это другая страна.
1: А я не знаю.
0: У моих даже документов нет, о чем ты говоришь? Я одна пробилась, на меня все племя смотрит. Ты че вообще? Я думаю, после этого надо рекламу включать прям сразу.
1: Давай, включай. Не поможет.
3: Живая среда. Live. На новом. Реклама.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
9: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
10: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
15: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
18: Где суперхиты? У нас
3: в чарте.
18: Стильно.
3: Где суперновинки? У нас в чарте.
18: Занятно.
3: Все, о чем говорит новое радио, тоже в чарте.
18: И немного тревожно.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
18: Чудненько.
3: Кирилл Калинин в кадре и тоже в чарте.
18: Ничего не понятно, но очень интересно.
3: Так кто сегодня в чарте?
18: Терминатор.
3: Узнаешь в пятницу в 17.00.
18: Попробуйте, вдруг прокатит.
3: Новое радио «Чарт» на Муз-ТВ.
18: Поехали.
3: 16+. Новое радио.
19: Добро пожаловать в радиохолл нового радио.
3: Live from Moscow.
19: Прямо сейчас.
3: Живая среда. На новом.
0: Мы возвращаемся в нашу концертную студию. У нас в гостях Филатов и Кэрос, которые, конечно же, сейчас сделают что-то типа «Воу!».
20: Воу!
0: Спасибо большое. Как легко управлять белыми. Усишкин сказал, что он переживает немножко.
1: Ах ты сволочь. Сейчас будет ответка.
0: Вот Усишкин и сказал, а что-то вы как будто, ну какой-то буллинг я ощущаю. Поэтому он сейчас будет задавать умные вопросы, чтобы никто... Ну, я считаю, что никто не обижает. Я не обижаюсь, мне очень весело.
1: Вам мне весело? Тоже весело. Ну, а почему еще? Усишкин ощущает буллинг? Его вообще
0: знаю.
1: Никто не трогает.
0: Не знаю.
2: Я как раз никакой буллинг не ощущаю. Я говорю, у вас пикировка такая идет, а можно еще и немножечко вклиниться с вопросом, который вот давно у меня присутствует. Во-первых, респект за концепт. Очень нравится, что два вокалиста. Затем мы видим, ну, вот, кто смотрит трансляцию, большой пульт микшерный, за которым Леша там выдает. Далее гитарист.
1: Ну, для кого-то и большой, ты... для кого-то...
2: Ну, для Леши,
1: для тебя,
2: может быть,
1: это
2: не
1: как
2: очень, да.
1: Размер пульта?
0: Наверное, приемлемый.
1: Приемлемый.
0: Нормально. Хорошо.
2: Да, и ты тоже играешь по-настоящему прям на синтезаторе, а не так делаешь вид там пальцами. Вот-вот-вот, о чем
1: играет.
2: Речь. Да, и мы знаем, что ты петь умеешь.
1: Нет, это неправда.
2: Ну как ты, что ты...
1: Если бы я умел петь, мы бы как Pet Shop Boys вдвоем выступали, знаешь?
2: То есть только это остановило тебя от выступления вдвоем?
0: Ты думаешь, они благотворительностью занимаются?
2: Я
0: просто
2: видел,
0: так
2: что он поет, он в музыкастинге выступал, пел.
1: Это не я был, это был Клим Иствуд.
2: Да.
1: Вот. Я сказал Емельянов, что у Клима Иствуда перспективы гораздо более радужные, чем у Филатов и Кэрос. Но мы решили все-таки, что мы будем продолжать делать то, что у нас получается.
2: Окей, ну, понятно, что больше, вот кроме музыки, вас с Pet Shop Boys вряд ли что-то может объединять. Поэтому предлагаю продолжить выступление офигенным миксом, который, ну, вот просто, я не
1: давай,
2: знаю...
1: Давай, слушай, мы прям... что-то развеселились сильно, сейчас да. будет грустное.
0: Ну, хочешь я настроение испорчу нет, как-нибудь?
1: Нет, будет белый танец.
0: То есть Усишкин, ты мне испортишь,
1: нет,
0: да?
1: Усишкин приглашает Эви.
2: Это белый, да, по-твоему?
1: А
2: ну,
1: какой?
2: Хорошо.
1: Ты же приглашаешь. Она бы приглашала, был бы другой. Поехали.

диджея Крува, который он записывал с голосом Раисы Максимовны Горбачевой, исполнилось 30 лет. 30 лет, вы представляете? Но 30 лет прошло, а ценности не так, чтобы сильно поменялись. Хотелось бы, чтобы в жизни было счастье, и оно есть.

0: счастье есть.
1: Живая среда. Live. На новом. Живая среда. Год 2018. Дима Билан. Не молчи.

0: Живая среда. На новом.
1: Как-то мы прохихикали да прохахакали весь концерт уже. Филатов Карев в нашей концертной студии.
2: Да.
1: Не ушли еще? Нормально?
2: Нет. А вы?
1: Нет, тоже держимся пока. Но я говорю, прохихикали и прохахакали. Почему никто не оценил каламбур мой? Что, не смешно?
2: Смешно. Кстати, о каламбурах. У нас 23 августа концерт на корабле.
1: Слушай, я только подумала, а ты уже сказал. А концерт при поддержке кого? Напомню.
2: При поддержке Нового радио. При поддержке.
1: Как это так вот? Какое совпадение?
2: Так что еще где-то 18 человек, мы ждем там.
1: Ну, 20, добьем до 20-ки. Мы с Усишкиным не придем, потому что мы в отпуске будем. Прости, пожалуйста.
2: Хорошо. Значит, но всех остальных, кто в отпуске не будет, а хотел бы поплавать по красивой Москве, да еще и с музыкой, да еще и там и бар есть, и все есть. Короче, приходите, мы ждем. Мы в прошлом году такую штуку делали, нам дико понравилось, решили повторить.
1: Ловко. Спасибо большое, что ты вообще, вот понимаешь, настолько мы уже одно целое, что даже не приходится.
2: У меня еще про каламбуры есть.
1: Давай.
2: А еще вот в пятницу у нас трек выходит с Денисом Фёстом. Это вот когда мы к вам приходили в «Пусть...» Что было дальше, правильно?
1: Что было раньше.
2: Что было раньше.
1: Что было дальше, вы не...
3: Он специально это сказал.
2: Тамби, я тебя не признал. Что было раньше. Вот. Мы же ни одного своего трека не поставили. Ни одной новости вам не сказали. Ни один концерт не прорекламировали.
1: А так и не задумывалось. Никто и не просил поэтому.
2: Меня потом все отчитывали. Поэтому я исправляюсь.
1: А, правда?
2: Конечно.
1: Ну давай тогда, может...
2: Мы сейчас еще... Не, мало того, мы сейчас, знаешь, что еще сделаем? Мы сейчас похулиганим. У нас закончится концерт. Я приду сейчас к вам в рубку туда, к вам, где вы сидите.
3: А возьми еще кого-нибудь с собой.
2: И возьму с собой новую песню, которую мы послушаем, которую никто не слышал, а выйдет она только в пятницу.
1: А ты это сам решил, да?
2: Сам решил. С Наташей я согласую.
1: Ну ты вот прямо сейчас можешь начинать согласовывать.
3: Хорошо. Ты на них посмотри. Пришли на что было раньше, да? Замутили
1: третий
3: час эфира. На
1: что было дальше они пришли.
3: Да.
1: Ну давайте еще про мерч тогда быстренько тоже расскажите. Он вообще в доступе или это только элитки носят?
2: Вот те, кто смотрит у нас трансляцию, вот у нас пару маечек есть надетых на гитариста и на Алекса Кэроса. Вот. Мы решили выбрать супермоделей.
1: Да, они, очень они хорошо, очень презентабельно.
2: Да. Это все коллаборация, мы сделали, есть российский бренд, называется «Шум». Он нам реально никаких денег не платит, мы решили просто пацанов поддержать.
1: А куда платит? Извини, все, ну все, успокаиваюсь, все.
2: А что? Ну мы же поддерживаем российских дизайнеров.
1: Все правильно.
2: Пожалуйста, это все можно где-то там в интернете найти.
1: А что вы нам не принесли?
2: А мы вам принесем.
1: Ну все, договорились.
2: А тебе какую, черную или белую?
1: Не белую, а то будет не видно. Один на один рикошет, ты достойный вообще противник, соперник.
2: Ну ты тоже молодец.
1: Давайте финалить.
2: Вот если бы ты со студии 21 не ушла...
1: Так, вот видишь, мы бы не познакомились бы никогда.
2: Я даже не знаю, хорошо это или плохо.
1: Я тоже, но...
2: Может быть, станцию бы и не закрыли.
1: Да ее уже открыли.
2: Открыли опять?
1: Да.
2: Поздравляю.
1: Да не надо.
2: Может, там и увидимся. Йоу. Ладно, что, финалочку зафиналим?
1: Давай.
2: Давай, погнали.

0: новому радио.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Любим жесть.
1: Любите жесть, любите и саночки возить. Live на

0: Да,
1: вот это мы называем синдромом русского нерасставания. Ну как, русского
2: вот
1: или, да, на, нормально,
2: да,
1: все.
2: Ты так вот вовремя включил микрофон, вот секундой бы, да, вот секундой бы раньше, и ну мы бы тут, конечно, да.
0: Удивительно, что мы обсуждали.
2: Лучше мы не будем это обсуждать. Блин, а вот уже когда так рядом вы, уже не хочется так сильно выпендриваться. На расстоянии, да, оно половчее было.
0: Нет, а у вас здесь вообще уютно. Они, знаете, как устроились, вам же, наверное, не видно, они сидят, короче, им поставили, мало того, что у них есть большой телевизор, плазма там висит на стене, им еще побольше поставили поближе.
2: Да.
0: Включили веселый свет или такой интимный,
2: приятный,
0: даже, да, приятный свет. Положили вот в орган.
2: Кондерчик у нас еще работает.
0: Из коллекции.
2: Вода вот Рай имеется.
0: Трауна. Вода.
2: У вас не имеется, как
0: не
2: видите.
0: Имеется.
2: Поэтому мы начали. Ой, смотри, вот что, ну. Ты все испортил, блин, наговорил тут.
0: Кино закончилось.
3: Рыбки из Швеции не хватает.
2: Рыбки из Швеции?
0: Шведской рыбки.
1: Сюрстреминг-то ваш вот этот вот шикарный, который вы пригласили, да?
2: Спасибо,
0: Леха рыбак просто, поэтому.
2: Спасибо, не надо. Короче, у нас была живая среда, вот она продолжается, только теперь уже в эфире.
0: И поскольку на новом радио принято нарушать правила...
2: А мы вообще за. Еще и при руководстве, почему бы и нет?
0: Мы решили, что почему бы не использовать этот момент на 100%. И у нас вот в пятницу выходит новая песня. И, казалось бы, нельзя полить вообще материал до пятницы. То есть, ну, у вас, да, все обычно среда. Приходят и то самое. Это же пираты, сейчас понесется по ВК. Вот
2: настолько
0: вот...
2: вы не переживаете, да, что кто-то будет это
0: портить? Вообще
2: портить.
0: Плевать. Просто. У нас еще смешной клип там будет в стиле GTA снятый. Такой полумультяшный. Вот, эту песню мы сделали с нашим товарищем Деннисом Фёстом. У вас, кстати, какая-то его песня, Shameless, по-моему, крутилась,
1: да,
0: тоже в эфире.
1: Дело.
0: Вот, и мы что-то решили, что у нас есть совместка летняя, а лето, оно как-то не,
2: ну,
0: начинается,
2: как
0: и не начинается.
2: Вот.
0: И чтобы его подтолкнуть, и если сейчас в августе случится чудо, то это все благодаря Снайве, знаете кому.
2: Ну, много-то на себя тоже как бы не берите, да? Вот это вот начинается. Трек они раньше солью.
0: На себя можно, в себя нельзя.
2: Да, давай не будем о травмах, да, у кого какие, не будем об этом говорить. Лучшая подводка к треку.
0: Травма
2: у Фишкин...
0: это проект такой.
2: Ты...
0: Плохая девочка сделали,
2: да. То есть твое слово будет последним, да? Не
0: а
2: мое.
0: Какое надо?
2: Все, отстань.
1: Не, ну давай как радиоведущий скажу.
0: Ну слушай, а уже не президент, поэтому...
1: Я ему сейчас выключу микрофон, и да, все будет.
2: Так давно пора было выключить.
0: У здесь власть вообще-то, а не ты.
2: Что происходит?
0: У него кнопка.
2: Нет,
1: красная,
2: я...
1: Красная, между прочим.
2: Вот именно поэтому, понимаешь, ты
0: красная,
2: знал, что...
0: как твои губы.
3: А меня
0: поехали.
3: Зачем позвали?
2: Я не знаю.
0: Хотя никто не звал, ты сам пришел.
1: Лёх, пойдем пообщаемся по-нормальному уже, в конце концов.
0: Yeah.

0: Филатов и Карас на новом радио, причем дважды в данном случае, да, и тут еще по плану стоял трек с Мумитроль, но это уже переборчик будет, да, парни, все-таки?
1: Да, вообще я планирую...
2: Нет, вообще не переборчик, не нормально. Переборчик.
1: Давайте прощаться. Нормально. Я не планировала, я думала, сегодня короткий день.
2: Вон, у тебя тут венок лежит этот.
1: Это не мое, это Райт Рауна, не трогай руками, неизвестно, где это было. Не надо, не надо. Тут, вот видишь, у нас тюремный уголок.
2: Пахнет так себе, согласен.
1: Не надо туда вообще вникать.
2: Ну как вам наша песня?
1: Потрясающая.
2: С Денисом Фёрстом?
1: Замечательная песня. Мне хочется на звонок поставить.
2: Да?
1: Да.
2: А у тебя там что стоит?
1: Ничего.
2: Я Чунга-Чанга какая-нибудь.
1: Ну ты думаешь, такой оригинальный? Ты уже за час-то сдулся.
2: Сдулся?
1: Да, уже подсдулся.
2: Любишь Майкла Джексона?
1: Да.
2: А как, в детстве или когда он вырос?
1: Молодец!
2: Продолжаем? Просто долго могу.
1: Давай третью добить
0: подожди,
1: надо.
0: Подожди, подожди, Эвечка, у Алексея был вопрос недавно, а меня-то чего позвали? Вот,
1: а, пожалуйста. Как дела, Леш?
3: Прекрасно, на самом деле. Да? Я вот сижу, слушаю вашу перепалку и думаю...
0: Это заигрывание или перепалка, да? Вот я тоже никак не разберусь.
1: А вы не лезьте. Вы просто
2: мы и не лезем.
1: Че, Леш, как тебе прошел концерт? Вот как у тебя ощущения? Да?
3: Прекрасно, концерт прошел.
1: Ощущения, ощущения, вот эти вот тут как тут.
3: Да нет, слушай, прекрасно,
1: эмоции.
3: Очень много людей собралось.
2: Чтобы вы понимали, Леху, он сейчас сидит и думает о какой-нибудь своей бытовой вещи. Потому что у нас была какая-то очень важная премия, то ли премия «Нового радио», то ли ну, какая-то очень глобальная большая премия. И нам неожиданно вручили, значит, соответственно, статуэтку там. Мы радостные, все, поехали праздновать. Лех такой... Я поехал менять резину. На полном серьезе. Вот примерно такие вещи у него в голове творятся, поэтому он тебе сейчас что-нибудь общими фразами скажет.
3: Концерт.
1: Я вижу, что
2: что-то это, такое.
1: Очень ты воодушевлен, видно, эмоции просто переполняют.
3: На самом деле все было круто, чего? Потом можно будет посмотреть это все на соцресурсах. И
1: молодец.
3: Я так понимаю, в эфире.
2: Смотри, а ты там
3: правильно?
2: С задержкой, махни рукой.
3: Правильно?
2: Ты там сам от себя отстал.
3: В эфире нового радио, даже в видеоэфире.
1: Все, молодец, молодец. Все, я,
2: все мне... давайте, отправляйте нас уже.
1: Да,
2: самое,
1: супер. Ребят, Филатов и Карас были, запись будет чуть позже. Спасибо, что пришли. Любим жестко, как говорится. Скажи опять что-нибудь смешное.
2: Нет, сейчас ты по-другому сформулировал, тут уже не говорится. Ладно, на самом деле я вас люблю. Спасибо большое, что позвали. Прекрасные красные губы.
1: Спасибо.
2: У Миши. До свидания.

0: остальные, новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Новое. Живая среда. Год 2021. Джонни. Мир сошел с ума.

Ну, только не говори, что ты сейчас не подпеваешь. Вот прям не поверю ни в коем случае. И, скорее всего, ты даже сейчас меня немножко проклинаешь. Типа, куда ты влез? А я помолчу. Это новое радио. Это суперхиты и суперновинки. Это твой вечер настроения.

0: Трэш-ток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Трэш-ток.
1: Супер-новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Трэш-ток.
1: Трэш-ток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница».
7: 16+.
8: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
9: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
11: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
12: Новое радио. О чем ты не спишь по ночам?

Боинзи Лимба на новом радио. Мани. Так вот, стало мне вдруг внезапно любопытно, сколько весят все деньги мира. Вот весят, сколько они. По версии искусственного интеллекта, все деньги мира весят около 9000 тонн. Неплохо, да? При этом миллион долларов в 100-долларовых купюрах будет весить всего 10 килограммов. Ну, сказать, не тяжело, да? Вот бы... Да хотя бы килограммчик, чего уж 10-то сразу. Ай, ладно, все, помечтали, будет новое радио, суперхиты, суперновинки в бесконечном количестве. Тебе отличного вечера.

0: Новое радио.
1: Супер-пупер, ребяшки, заглянул в календарь бесполезных праздников, и тут вот перед глазами у меня день спиртоносного дерева, пожалуйста, можно отметить, и день поворачивания налево, однако же, друг за другом идут. Совпадение?

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Не кажется вам, что это разводняк?

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Не песня, а медиатина. Spectrum, Florence плюс The Machine на новом радио. Да, вот эту вот мелодию можно было услышать, например, если бы мы с тобой сейчас на какой-нибудь шхуне бороздили просторы Мирового океана в 17 веке. А? Как звучит? Красотища. Но мы, наверное, бороздим какие-то другие просторы сейчас, разумеется, под суперхиты и суперновинки. Данила Михайлов в ответе за их наличие. Мое почтение.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Вот Филатов и Гар сейчас звучали в эфире, как будто бы и не уходили никуда. Напомню, что сегодня ребята выступили в проекте «Живая среда». Запись ищи в социальных сетях «Нового радио». Было круто. Ой, как хорошо было. Ну и вечер тоже обещает быть приятным, вне всяких сомнений.

0: карте города. Мы поездами скорыми несемся кто куда.
1: Нас слушает даже твой котик. Новый

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня царица русского народного R&B.
2: Спасибо.
0: Бьянка.
2: Привет, дорогой, ты отлично выглядишь.
0: Куда пропала Бьянка?
2: Понимаешь, это очень странный и на самом деле не совсем приятный вопрос.
0: А насколько для тебя изменился шоу-бизнес?
2: Очень сильно, он изменился кардинально. Сейчас все более так, ну, чуть-чуть надпись. Но я тоже не вижу в этом ничего плохого.
0: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я плохие песни, что я страшная, ну это естественно. Что я жирная, когда я весила 49 килограмм при росте 168.
0: Почему в твоих песнях, в последних, стало достаточно часто употребляться много мата?
2: В свое время я очень сильно R&B пыталась сделать народным.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. Не дуть. 18+.

А сейчас уже, наверное, никто и не помнит, что это отсылочка к группе Haters. Композиции «Я делаю шаг». Ну да и ладно, музыка, она вся взаимопереплетается и очень так органично появляется в нашем плейлисте. Я напомню, ты слушаешь «Новое радио», тебе уютнейшего вечера, с нас все остальное... Точнее, нет, не так. С нас уютный саундтрек, а с тебя все остальное.

жить иллюзий, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словам.

0: два ночи в Красноярске. Новое радио.
1: И новинки также в полном порядке. Ребятушки, заглядываю в календарь бесполезных праздников и видим, что сегодня день персика. Неплохой. Ну все, мыть персик и бай-байшки-баю можно потихоньку.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вот такой вот сложный трек. Ребятушки, это Дрейк и Wizkid Kyla на новом радио. И когда мы произносим имя Дрейк, сразу как будто бы хочется сказать о том, какие он безумные ставки делает и, как правило, проигрывает их, значит, когда смотрит спортивные матчи. Вот, но нет, это уже скучно и неинтересно. Хочется рассказать про артиста Wizkid и про артистку Кайла, которые в этом треке замечены. Так вот, оказывается, это вообще два человека. Wizkid — это Аёдеджи Ибрагим Балагун, нигерийский певец, автор треков в стиле афробита. И Кайла — это уже британская певица, которая тоже делает фанк, ну, хаус-фанк и все такое. Вот такой вот талантливый состав, такой талантливый трек, собственно, продано. Захотелось еще раз послушать, но уже нет. Уже пора за саундтрек вечера отвечать кому-нибудь другому. А до сего момента это делал Данила Михайлов. Ушел из катертью.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему

0: Радио.
1: Мы радуемся трофеям.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей. Музыкастинг. Неделя живых выступлений, звезд.

0: Контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.
1: Ты попался на крючок.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: и ВК-музыка выжимают самый сок. Фрешток. Суперновинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Фрешток.
0: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00. На новом радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Высшая лига. Только на новом радио.
3: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой. На часах.